0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Они так здорово бродят по улицам. Влюбленные, медленно, с радостью. Верят, что все обязательно сбудется. Да как им хватает наглости. Чувствуют себя нужными. Свет им на лица падает. Сегодня просто простужено. Обычно они меня радуют.

0: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
2: Буду всегда с тобой.
0: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям
4: Первое
3: дарк.
4: Радио 89.1.

0: Как вы проводите свой выходной?
1: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем он мне нужен этот выходной? Все равно в интернете сижу.
0: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
6: В этот день и в этот час.
7: Первое радио. Всегда с тобой.

«Давайте дружить». Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк. 89.1 FM.

0: устала. Я есть, я пить хочу.
1: Воды бы глоток.
2: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
3: Я раб этой лампы.
2: А что мне делать?
3: Приказывай.
2: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
3: Слушаю и повинуюсь.
2: Теперь, Анна, ты загадывай.
0: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпистина.
4: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
5: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
6: Первое радио всегда с тобой.

0: это круто!
1: Первое радио вещает 16 часов.
0: Ульня.
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
2: Слушайте.
3: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
1: Первое радио. Всегда с тобой. Всегда с тобой.

0: Так. Ну, пиши. Откуда родом?
1: Первое радио, начальник.
0: Так, где живешь?
1: 101 километр, начальник.
0: Когда выходишь?
1: Во вторник, начальник.
0: В воскресенье пойдешь.
1: Собаба, начальник. В воскресенье и во вторник, и в четверг.
2: Влад Зерницкий в программе «101 километр».
0: Ну, смотри, гражданин. Каждый вторник, воскресенье и четверг в 15 часов, чтоб как штык возле радиоточки.
1: А на белой скамье, на скамье подсудимый. Это было во вторник, а в воскресенье в четверг.
3: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Вопросы бывают простые.
1: Daddy, what are you doing?
0: Серьезные.
2: И что вы думаете, она сказала?
0: Бестактные.
3: Читай.
4: Открой личико, а?
0: Большие.
5: Вау.
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио.
6: www.891fm.com.
7: Радио 89.1 FM.

0: это круто.
1: Первое радио вещает 16 часов.
0: Оля.
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
2: Слушайте.
3: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
1: Первое радио всегда с тобой. Первое радио.
4: Я хочу быть с тобой.
1: Всегда с тобой.

0: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
2: Первое радио. Всегда с тобой.

Первое радио. Всегда с тобой. Let's do that song, people.

0: вы проводите свой выходной?
1: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем он мне нужен, этот выходной? Все равно в интернете сижу.
6: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
7: В этот день и в этот час.

0: Так. Ну, пиши, откуда родом?
1: Первое радио, начальник.
0: Так, где живешь?
1: 101 километр, начальник.
0: Когда выходишь?
1: Во вторник, начальник.
0: В воскресенье пойдешь?
1: Сабаба, начальник. В воскресенье и во вторник, и в четверг.
2: Влад Зерницкий в программе «101 километр».
0: Ну, смотри, гражданин, каждый вторник, воскресенье и четверг в 15 часов, чтоб как штык возле радиоточки.
1: А на белой скамье, на скамье подсудимы. Это было во вторник, в воскресенье, в четверг.
3: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Так. Ну, пиши. Откуда родом?
1: Первое радио, начальник.
0: Так, где живешь?
1: 101 километр, начальник.
0: Когда выходишь?
1: Во вторник, начальник.
0: В воскресенье пойдешь?
1: Собаба, начальник. В воскресенье и во вторник, и в четверг.
2: Влад Зерницкий в программе «101 километр».
0: Ну, смотри, гражданин, каждый вторник, воскресенье и четверг в 15 часов, чтоб как штык возле радио.

0: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
2: Первое радио.
3: 89.1 FM.

0: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Вы проводите свой выходной?
1: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем он мне нужен, этот выходной? Все равно в интернете сижу.
6: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
7: В этот день и в этот час.
8: С тобой. Первое радио всегда с тобой. Stop

0: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
1: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
0: Конкретней.
1: Я это... Все время скучаю, понимаете?
0: Ну ничего страшного, все иногда скучают.
1: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона.
3: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
0: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
1: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
4: «Вечер.ком». Первое радио. Всегда с тобой.

0: Проголосуй за свои любимые песни.
1: Тройной www.891fm.co.il.
2: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
1: «Хит по радио».
3: На первом радио 89.1 FM.

0: Мы живем в самой спортивной стране мира.
1: Только в нашей команде по борьбе схватки на ковре могут закончиться рождением пятого ребенка. Только наша сборная по спортивному скалолазанию успешно обошла все горы. Только наши спортсмены спешат сделать зарядку, потому что на все телефоны зарядки может не хватить.
2: Что ты хотел?
3: Зарядочку.
1: Ведь только в нашей стране есть программа «Топ-спорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
4: «Топ-спорт».
1: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
5: Первое радио всегда с тобой.

0: компадрито.
1: Вот все-таки верно говорят. Для танго всегда нужны двое.
2: Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике?
1: Попробуем разобраться.
3: Все! Все мужики одинаковые!
4: Вот это все благодаря ему!
5: Я не могу без тебя жить, и мне перед тобой сказать, я не стесняюсь.
6: Но я любил ее.
2: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
1: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
7: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне запись. Ну-ка, посмотри-ка.
1: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
7: Какая коллега? Он из дома работает.
1: Сволочь.
8: До и после любви на Первом радио. Первое радио. Всегда с тобой.

Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.

0: Доброе утро, мальчики и девочки. Здравствуйте, любимые радиослушатели. Вы слушаете Первое радио 89.1 FM на часах. Восемь утра в стране.
1: Солнышко мое, вставай. Put your
2: hands up. В эфире Александр Солнце.
0: Всех с праздником. Всех поздравляю с нашим Новым годом. Рош Ашана. Самое, что у нас было, моток по возможности. Для любителей спокойствия, чтобы как бы был относительный шекет. Ну а всем самое главное здоровье на самом деле.

0: за меня.
1: Реклама. Смаданный мани. Праздник со вкусом. Язык говяжий мороженый 24,90 за килограмм. Салями со вкусом трюфеля или клюквы 11,90 за 100 граммов. Красная икра лемберг 79,90 за 200 граммов. Филе морского окуня 24,90 за килограмм. Все скидки ищите в соцсетях Смаданный мани.
2: Лена, ну какая машина?
3: Такая маленькая, с такими пимпочками и сзади такие две
2: штучки. Все ясно, надо брать.
4: Центр Кар Азур. Дыры Хашива 9-03-558-54-58.
5: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
1: Реклама.

0: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
1: Удивительный Савва Савостов. Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки. И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20.00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.

0: Реклама.
1: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
2: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11, Ришон Ле Цион, звездочка 9246.
3: Работаем в субботу.
4: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
5: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
6: А можно еще дешевле?
5: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
6: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
5: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
0: Реклама.

0: Эта песня называется «World, hold on». Мол, мир, держись. Ну, по возможности, он держится. От нас-то как-то зависит, но я думаю, что не очень. Итак, мальчики и девочки, 8:58 на часах нашей студии. Сейчас прерываемся на небольшую рекламную паузу, после чего первый на сегодня выпуск новостей здесь, на Первом радио. Не пропустите, новости — это наше все, особенно в нашей стране.
1: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
2: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
3: Реклама.
4: Грузинский вино, 7 буквы. Первый буква А.
5: По горизонтали или по вертикали?
4: Какой хинкали, какой вертикали? Азнаури!
6: Азнаури. Истинное наслаждение для ценителей качественных вин.
7: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
8: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
9: Холодильники по самым низким ценам.
10: А можно еще дешевле?
9: Холодильники по самым низким ценам.

0: Эном.
1: А, так скажи просто. Махсаны и хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и хашмаль.
3: Запомните, холодильники покупайте только в Махсаны и хашмаль.
4: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Переговоры Израиля и Ливана в Риме перенесены на октябрь. Подробнее через несколько секунд. В Израиле 9 утра, суббота, 12 сентября. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Очередной раунд прямых переговоров между Израилем и Ливаном при посредничестве США, который должен был состояться на следующей неделе в Риме, перенесен на октябрь. Об этом минувшей ночью информационному агентству France Press сообщил представитель администрации США, участвующий в посреднических усилиях. Информацию о переносе подтвердили Reuters и другие агентства. По словам американского представителя, несмотря на перенос римской встречи, контакты между сторонами продолжатся. На следующей неделе посол Израиля в США Йехиэль Лейтер и посол Ливана Нада Хамаде Муауад должны встретиться в Госдепартаменте в Вашингтоне, чтобы обсудить последние события и дальнейшее выполнение трехстороннего рамочного соглашения, заключенного Израилем, Ливаном и США в июне. В Вашингтоне подчеркивают, что этот механизм остается основным практическим инструментом для восстановления суверенитета Ливана и обеспечения безопасности Израиля. США начали рекомендовать танкерам проходить Ормузский пролив лишь в определенные часы, когда американские силы могут обеспечить им воздушное прикрытие. Об этом сообщает Financial Times. С начала сентября прежние широкие ночные окна безопасности были сокращены до двух конкретных временных интервалов в сутки. Решение принято на фоне участившихся иранских атак на суда, идущие ночью вдоль побережья Омана. Центком подтвердил изменение порядка сопровождения. По данным Financial Times, с начала войны 28 февраля иранские силы атаковали более 70 коммерческих судов. Американские военные считают, что сосредоточение авиации в более короткие периоды позволит эффективнее защищать проходящие суда и одновременно сократить расходы. Час полета современного американского военного самолета может стоить от 25 до 75 тысяч долларов. Прохождение пролива коммерческим судном занимает около 7 часов. Йеменские хуситы подтвердили, что ранее объявленный ими запрет на морскую навигацию для судов Саудовской Аравии остается в силе. Военный представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сари заявил, что судоходство в Красном море остается безопасным для всех компаний, за исключением саудовских судов, в отношении которых действует установленная хуситами блокада. Хуситы пока не объявляют о закрытии Красного моря или Баб-эль-Мандебского пролива для международного судоходства, однако прямо угрожают саудовским судам. Запрет был впервые объявлен еще в июле на фоне нового обострения отношений между хуситами и Риядом. Заявление прозвучало после стремительного наступления хуситов вдоль западного побережья Йемена. За последние дни они захватили стратегически важный порт Моха, город Зубаб и остров Маюн, расположенный непосредственно в Баб-эль-Мандебском проливе. В результате хуситы значительно усилили возможности контролировать или угрожать судоходству через один из важнейших морских транспортных коридоров мира. Накануне поздно вечером в Джальджулии в результате нападения с применением огнестрельного оружия был тяжело ранен 16-летний юноша. Он был доставлен в больницу Мейр в Кфар-Сабе. Полиция проводит расследование. Как сообщает информационный портал «Вести», 13 человек погибли в результате аварии с участием микроавтобуса, легкового автомобиля и грузовика, перевозившего бревна в Архангельской области на северо-западе России. Региональные власти отметили, что еще 8 человек получили ранения. По данным Министерства внутренних дел России, микроавтобус, по-видимому, пытался обогнать другое транспортное средство, когда столкнулся с грузовиком. Также сообщалось, что среди погибших были двое детей. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится и будет незначительно выше среднесезонной и малооблачно. В Иерусалиме и в Хайфе 30 градусов, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Аш-Доде 31, в Бершеве 33, на Голландских высотах и на побережье Мертвого моря, в Твери и на побережье озера Кинерет 35, в Эйлате 38. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 30 до 70 сантиметров. Это были новости. Эфир на Первом продолжает субботнее утро с Александром Солнцевым.
2: Солнышко мое, вставай! В эфире Александр Солнцев.
3: Вот такие новости, мальчики и девочки. Ну, а я продолжаю развлекать, не мешать, даже скорее, вашему выходному праздничному дню. Еще раз поздравляю всех с нашим светлым праздником Рош ха-Шана. Пускай этот год принесет нам, ну, что-то хорошее, знаете, во что без исключений. Чтобы не было слова «но», типа год был нормальный, но. Вот как-то «но» уже надоели. Без «но». Без ног. Год без ног. Нормальный такой слоган получился.

0: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
1: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
2: Реклама.
0: Минеральная вода магнезия из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
3: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
4: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
5: Alta Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
6: Работаем в субботу.
7: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
8: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
9: 03-944-1111.
8: Intelligo. 03-944-1111.
2: Реклама.

0: Вы можете поздравить своих родителей или детей.
1: Я хочу, чтобы все было шикарно, изысканно.
0: Вы можете поздравить наших астронавтов или спортсменов.
2: Привет, лунатикам!
0: А можете поздравить и премьер-министра. Почему нет?
3: Поздравляю. Не с чем.
0: По субботам и праздникам в 13:00 программа поздравлений в нерабочий полдень.
4: Ну посмотри на себя, тебе работать надо, работать тебе надо.
0: В нерабочий полдень на Первом радио.

0: Реклама.
1: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Креветки XL очищенные 19,90 за полкило. Красная икра 39,90 за 190 граммов. Масло подсолнечное рафинированное Люкс. Две банки за 17,90. В соответствии с условиями мероприятия.
2: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
3: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
4: «Мантис» – невероятные запеченные бараньи ребрышки с овощами. «Мантис» – Ришон Ле Цион, Ицхак Бен Цви, 23.
5: Только в «Центркар». «Киа Спортаж» нового поколения 23-го года всего 990 шекелей в месяц.
6: «Центркар Азур», Дерех Ашива, 9.
7: Сушильные машины по самым низким ценам.
8: А можно еще дешевле?
7: Сушильные машины по самым низким ценам.
8: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
7: Запомните, сушильные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
0: Реклама.

0: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
1: Удивительный Савва Савостов. Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки. И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.

0: Реклама.
1: Смаданный Мания. Праздник со вкусом. Холодец и язык заливной. 25,90 за 400 граммов. Пастрама из индейки со вкусом меда. 6,90 за 100 граммов. Колбаса любительская Бэйби. 3,50 за 100 граммов. Филе сельди. 4,50 за 100 граммов. Все скидки ищите в соцсетях Смаданный Мания.
2: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу. Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Сивеллы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
3: Грузинский вино. 7 буквы. Первый буква А.
4: По горизонтали или по вертикали?
3: Какой хинкали, какой вертикали? Азнаури!
5: Азнаури. Истинное наслаждение для ценителей качественных вин.
6: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
7: Праздничные скидки в Канкун. Икра черная Каспи 450 шекелей за 100 грамм. Икра черная Каспи 800 шекелей за 200 грамм. Говяжьи ножки замороженные 29 шекелей за килограмм. Язык телячий замороженный 59 шекелей за килограмм. Гусиные ножки замороженные 59 шекелей за килограмм. Канкун Ришон-Лицион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
8: Телевизоры по самым низким ценам.
9: А можно еще дешевле?
8: Телевизоры по самым низким ценам.
9: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
8: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
11: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
0: Реклама.
12: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.
13: Десять утра в стране.
14: Что это за свет? В эфире Александр Солнцев.
13: Мальчики и девочки, хочу поздравить всех с наступившим нашим еврейским Новым годом. Рош Ашана Самех отменяет всего коллектива Первого радио.

0: Доброе утро, мальчики и девочки. Здравствуйте, дорогие ненаглядные радиослушатели. Вы слушаете Первое радио 79.1 FM. Меня зовут Александр Солнцев. Ближайшие несколько часов мы проведем вместе с вами. Кстати, в этом часу еще повтор рубрики «Полный вперед».
1: В эфире Александр Солнцев. Now.

0: по субботам и праздникам.
1: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
0: В 13.00.
1: Сделай выходной свой интересней.
0: Программа поздравлений.
1: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
0: В нерабочий полдень.
1: Закажи, ты, а споем все вместе.
0: На Первом радио.

0: Реклама.
1: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
2: Смаданный Мания. Праздник со вкусом. Французский коньяк Тифон VS. 99,90 за 0,7 литра. Виски Скотиш Дир. 79,90 за литр. Вино игристое Французский Бульвар. 29,90. Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
3: Грузинский вино. 7 буквы. Первый буква А.
4: По горизонтали или по вертикали?
3: Какой хинкали, какой вертикали? Азнаури!
0: Азнаури. Истинное наслаждение для ценителей качественных вин.
5: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
6: Минеральная вода магнезия из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
7: Праздничные скидки в Канкун. Икра красная кета Изи Филлипс замороженная 489 шекелей за килограмм. Икра красная кета Изи Филлипс замороженная 269 шекелей за 500 грамм. Канкун Ришолицион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
8: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
9: А можно еще дешевле?
8: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
9: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
8: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
0: Реклама.

0: «Полный вперед» – программа об автомобилях, которая изменит ваше отношение к машине и сделает ее вашим другом.
1: Всем привет, это «Полный вперед», с вами Слава Быстрицкий, всем мы говорим добрый вечер, а Евгению на той стороне земного шара говорим доброе утро. Женя, привет.
2: Привет, доброе утро, добрый вечер, я уже запутался.
1: Как обычно, да, у нас когнитивные, как это, непонятно, какое время суток, с чем, собственно, людей приветствуют.
2: Да, какая погода и вообще все, что происходит в мире.
1: В мире смешались кони-люди, ты не знаешь уже, какой автомобиль приедет следующим. То есть ты уже догадываешься, что он будет китайским, но где он будет произведен? То ли в Европе, то ли в Таиланде, то ли где угодно. Сейчас собирают и китайские автомобили, и вообще все автомобили.
2: Тяжелое предчувствие, он будет китайский и электрический. И я его не увижу.
1: Ты точно не увидишь, до вас оно пока не доезжает, но прекрасно доезжает до нас. И вот мы стремительно весь автопарк меняем на китайский. И нынешняя презентация тому не исключение, это новый Zeekr. Zeekr 7 GT называется эта машина. Grand Tourer электрический, да? Как тебе?
2: Не, ну, GT вот, в памяти вызывает только одно. Двухдверное купе с минимум V8 мотором. Зализанное, эффектное.
1: Zeekr 7 GT. Это не двухдверное купе, это четырехдверный лифтбэк, я бы его так назвал. Вообще эта машина сочетает в себе вообще все виды, типы кузовов. В чем-то даже купе, хотя и четырехдверное, но в чем-то это даже кроссовер. Но это тоже не кроссовер, это да-да, нечто такое.
2: Это такой типичный юнисекс.
1: Вспомнить, как выглядит Zeekr 001, и просто его немного уменьшенная такая вот интерпретация, но тем не менее, вот передний, как это сказать, передний вот этот вот...
2: Ты имеешь в виду вот эту вот линию черную, которая опоясывает переднюю часть машины от дверей через вот всю переднюю часть, вот фазу.
1: Вот эта вот полоса, понятно, что за ней находятся радары и всякие вот прибамбасы.
2: Но при этом прерывается колесной аркой. Знаешь, я бы сказал, что этот элемент они слегка недоработали.
1: То есть не дотянули до зада.
2: Ты не смейся, между прочим. Они не дотянули его сантиметров 5-7. Потому что если бы он частично зашел визуально на дверь, вот этой черной частью, то это было бы куда более эффектно. И вот действительно как-то по-дизайнерски. А так, это чисто технологический. Вот разъем дверной, мы до него доходим, все, дальше мы ничего не делаем.
1: Это самая такая вот экстравагантная часть на этом кузове.
2: Да? Как по мне, так нет. Так тут и более экстравагантная
1: есть. Есть разные такие вот интересные решения. Для Zeekr это уже становится таким вот стилем каким-то, да? То есть, если взять 7X кроссовер, да, на котором недавно вот мы делали тест-драйв. Там точно такой же вот этот вот непонятный элемент. Честно говоря, по количеству Zeekr на дороге я уже привык. Если раньше это как-то мне это резало глаз, то сейчас это уже как-то так успокоило. В общем, собственно, презентация, да, очень все было организовано на высшем уровне. Как обычно, в Zeekr они стараются так вот позиционировать себя немножко в мир лакшери, да, и поэтому они себя всегда сравнивают с Lexus. Там уже и Mercedes, и все-все-все. Все на презентациях они автомобили свои ставят в один ряд и там сравнивают по характеристикам, по всяким плюшкам именно с топовыми марками. Внимание основное было привлечено к 7GT, но рядом скромно, хотя, мягко сказать, скромно, оранжевый, ярко-оранжевый 001 FR. Модификация для самых отбитых супергонщиков, то есть это 930 лошадиных сил, полный привод, спойлер сумасшедший, разгон 2 секунды до сотни, это, конечно, сумасшедшие характеристики, но, тем не менее, мероприятие было посвящено новому электромобилю Zeekr 7 GT. Ну, собственно, про машину позиционируется как лакшери в мире электричек. Все не так обычно, как у всех автомобилей, и сейчас мы об этом, собственно, расскажем. Прежде чем мы приступим к презентации, несколько комментариев от дизайнера. Прекрасно, я отправил тебе фотографии. Что скажешь, Евгений?
2: Я вспоминаю вот эти вот упражнения Луиджи Калани, когда он брал фотографии и маркером, ну, фломастером, прям по фотографии их подправлял.
1: Я понимаю, что проще зачеркнуть.
2: Да-да-да. У нас же теперь эти маркетологи самые главные, а не дизайнеры. Вот, поэтому вот эта идея, а вот придумайте в этом месте что-нибудь такое, чего ни у кого нет.
1: Я знаю место во всех последних автомобилях, которые ты хочешь подправить в районе задней стойки.
2: Да, причем два раза. Сначала вот эту вот стойку, этой стойкой перерезали подоконную линию, перевели ее вниз, а потом сверху эти ушки сделали, как хвостики, утиные хвостики, утка по-пекински.
1: Ну, но согласись, выпендрились.
2: Да, конечно.
1: Несколько слов про интерьер. Все по высшему пилотажу, кожа Напа, строчки, подсветочки. Эргономика у Зикра выше всяких похвал. Я ездил на всех Зикрах, все на высшем уровне. Опять же, присутствуют кнопки, то есть не на все функции, но на некоторые функции есть клавиши. Есть кнопка, которую можно назначить на разные функции. То есть все-таки прислушиваются. Да? Автомобиль, который был на презентации, оборудован автоматическими дверями. То есть ты подходишь, нажимаешь кнопочку, дверь открывается. Ты садишься, нажимаешь тормоз, дверь закрывается. Ну, то есть как по принципу, как у реализовано у Теслы и у многих других китайских автомобилей. В общем, что еще по салону? Ну, панорамная крыша, вот это вот все, обогрев, массаж. То есть, ну, стремятся, да, в сторону лакшери, не безосновательно.
2: А сауна внутри есть?
1: Сауна у нас снаружи. Внутри у нас 28, что ли, динамиков. Я о звуке.
2: Это количество. Тут интересует больше качество.
1: Ну, если судить по предыдущему Зикру, то там тоже с этим все в порядке. Но если тебя что-то смущает, Женя, скажи.
2: Вопрос у меня возник. Я понимаю, что они все это считали чисто математически. Тем не менее, суппорта тормозные вынесены за пределы базы. То есть обычно их, наоборот, в базу стараются вставить, чтобы по развесовке добавляют туда или сюда.
1: Ну, это четырехпоршневые тормозные суппорта разработки Brembo. И я думаю, как раз они с той стороны диска стоят, потому что им, скорее всего, нужно нагрузить вперед, чтобы была идеальная развесовка. В любом случае, эти тормоза останавливают машину со 100 км в час 34 метра. Тормозного пути.
2: Не рекорд, но нормально.
1: Да, ну, ты понимаешь, так, о каком весе мы говорим, это же электричка.
2: Ну да, мы говорим о весе батареи.
1: Да. Ну, сейчас мы к этому придем. Про тормоза мы раз начали говорить, тут стоит сказать про подвеску. Это пневмоподвеска с регулируемым динамическим клиренсом. Ты можешь поднимать и опускать машину. У нее есть 5 вариантов, да, позиций. Вплоть до того, что машину можно задрать на 16 сантиметров, да, клиренс.
2: Не, ну это отличная функция. Это никто не спорит. Это прекрасная функция.
1: Заехать на бордюр при желании можно. Машина оборудована системой CCD. Это так называемые электромагнитные амортизаторы, которые в реальном времени регулируют жесткость.
2: Ну, я понимаю. Страшная вещь. Я с ней столкнулся больше 30 лет тому назад.
1: Да. Были, но это все работало.
2: Ну, были уже такие раньше. Просто. Даже не будем говорить у кого. Ну так, чтобы не было рекламы.
1: Чтобы Мерседесу не было рекламы, да.
2: Нет, это было BMW.
1: Но первые были...
2: Первые серийные стояли на 850-м BMW.
1: А как же SLK с его этой вот подвеской электро... Как она там называлась?
2: Так нет, тогда модно было, но вот первые серийные, которые действительно можно было попользовать, правда, недолго. Они очень быстро выходили из строя. Ну, не хватало этих... Сейчас технологии современные. Немножечко лучше работают.
1: Да. В общем, эта подвеска обещает там какой-то супер невероятный комфорт. Абсолютную тишину в салоне. Везде двухслойные стекла, безрамочные двери, да, вот это вот все. По акустике я уже начал говорить. Сейчас я нашел, это 23 динамика. Нет, 28, это я слишком много сказал.
2: Да, по 11 с каждой стороны и один центральный, сабвуфер.
1: И два динамика в подголовнике, которые для навигации системы и для дебурита, то есть для...
2: Ну, прекрасно.
1: То есть для общения по телефону. Значит, машина доводилась, управляемость и все остальные параметры доводились на итальянской трассе ТОСа. В честь этой ТОСы повторили центральную зону подлокотника, вот эту вот под экраном, изгиб вот этот, они якобы повторили этот изгиб в честь поворота главного на этой трассе. И плюс наклон там на этой трассе, этот поворот, он еще и с наклоном в 13 градусов. На презентации на этом сделали акцент, что это такой вот элемент дизайна, навеянный трассой ТОСа. Трасса Формулы-1.
2: Нет, она никак не входит в категорию эту. это не Grade A, вот, она не в календаре FIA, вот, это трасса старого образца с бэнкингом, вот этих 13 градусов, все нормально, все прекрасно, но, в общем, как говорить можно все, что угодно, но к Формуле-1 она не имеет никакого отношения.
1: Я пересказываю то, что нам поведали.
2: Ну, пожалуйста, ради бога. Вот, а то, что там навеяно бэнкингом, ну, это замечательно, прекрасно.
1: В любом случае, спасибо за твой комментарий, едем дальше. Что еще по комфорту? Это ультра-длинная колесная база. То есть много места для пассажиров, соответственно, комфорта больше, но и, соответственно, меньше возможности в разворотах.
2: Ну, не, ну, в любом случае, если зад заднего пассажира находится далеко от зада переднего пассажира, это хорошо.
1: Ну да, ровный пол, запас пространства до коленей 12 сантиметров. Ну и багажник 456 литров в стандартном положении, то есть в ну, без опущенных сидений. То есть, в принципе, для такого вот форм-фактора, да, с таким кузовом, в принципе, багажник достаточно вместительный. Плюс легкий доступ, потому что это все-таки лифтбэк, он открывается наверх. Вся эта задняя часть, причем, если ты посмотришь на фотографии, ты увидишь, насколько, да, этот багажник захватывает вообще всю эту заднюю часть.
2: В принципе, да, он же захватывает всю заднюю часть с поворотом. То есть как бы от задних крыльев так хорошо-хорошо до бампера вниз уходит. Но это даже и бампером сейчас не назовешь. Это интегрированный такой элемент, который и часть крыла заднего, и как бы внизу это бампер, там, где номер стоит. Вот. И вся эта, конечно, часть открывается. В принципе, понятно, что доступ легкий такой. Габаритный груз можно вставить без особых проблем.
1: В общем, такие вот дела. Переходим к техническим параметрам этой машины. Ну, во-первых, что нужно сказать? Архитектура 800-вольтовая, то есть это новое поколение электромобилей. Что это дает? Это сумасшедшая скорость зарядки. Это самая высокая скорость зарядки в мире для серийного автомобиля. 450 киловатт скорость зарядки. То есть эта машина может всасывать. С таких станций в Израиле не существует на сегодняшний день скоростных, которые бы могли с максимальной скоростью зарядить эту машину, но она позволяет это делать. 100 киловатт батарейка, на секундочку, да, что позволяет проезжать 655 километров.
2: Ну, это заявленное. Даже если ты сбрасываешь оттуда 20%, то это все равно достаточно.
1: Они прям рекомендуют, если вы поедете на этой машине в Эйлат, то вы можете спокойно доехать до Эйлата. В Эйлате есть станция Zikr Power, которая подходит именно к этой машине. То есть заряжаетесь ровно 4 минуты, едете обратно, и вам хватает вернуться в Тель-Авив. Комплектация Essence, самая простая комплектация. Во-первых, у нее батарейка чуть поменьше, 75 киловатт. Запас хода у нее 519 заявленный. А Long Range и Krypton, у них уже 100 киловаттная батарея. Long Range проезжает 655 километров, а Krypton проезжает 558, то есть меньше за счет того, что он все-таки оборудован двумя электромоторами, то есть и на передней оси, и на задней, полноприводные. Все остальные заднеприводные машины. Теперь интересные терминологии. Продвинутые системы помощью водителя, 12 HD-камер, 12 ультразвуковых датчиков, вот эти все вот плюшки электронные, помощники и так далее. Во-первых, радар, дальность у него 250 метров, ну, то есть это скажем так, мягко до хрена. Обычно 150 метров, это уже хорошо считается. И поехали. Адаптивный круиз-контроль, удержания в центре полосы. Автоматическая смена полосы, если ты захочешь, она сама перестраивается. Автоматическое аварийное рулевое управление, это если что-то случается. Помощь при маневрировании для уклонения от препятствия. Машина сама может объехать, если что-то случилось, вдруг кто-то выбежал на дорогу. Аварийное торможение спереди, то есть пешеходы, велосипедисты, транспорт внезапный. Предотвращение столкновения сзади. Аварийное торможение при парковке. То есть это когда ты очень медленно едешь, машина все равно может замереть, если там кто-то куда-то выскочил. Помощь при движении задним ходом. Аварийное удержание в полосе движения. Удержание в полосе движения. Обычное предупреждение в выезде из полосы. Подруливание. Мониторинг слепых зон. Предупреждение о перекрестном движении спереди. Это когда ты выезжаешь, да, на дорогу перпендикулярную. Предупреждение о перекрестном движении сзади, да, как часто из парковки выезжаешь и можешь не досмотреть. Контроль состояния усталости водителя, это уже китайская норма, то есть когда на тебя постоянно смотрит камера и следит, жив ты или нет. Предупреждение о начале движения переднего авто, распознавание дорожных знаков, звуковое предупреждение превышения скорости, ненавижу. Автоматическая парковка, дистанционная парковка, то есть ты можешь с телефона машину вытащить, когда тебя кто-то подпер, да, ты не можешь дверь дверь открыть. Вкалывают роботы, а не человек. Вот такой вот перечень небольшой. Это я еще не все прочитал.
2: Да-да. А теперь со всей этой фигней мы постараемся взлететь. Классический анекдот, но у меня вопрос возник только один пока что. А есть одна кнопочка, которая все это выключает?
1: В предыдущих Зикрах была.
2: Я уже даже согласен на то, что тебе каждый раз ее надо нажимать, когда ты садишься. Ну, то есть это не дефолтное состояние. Вот, уже с этим согласен. Ну, вот как-то пространства для маневра внутреннего, в общем, уже и нет, получается.
1: С каждым годом ошейник все уже и уже.
2: Да-да-да, потом будем ждать бунта машин, я понял.
1: По управлению я только немножко пару функций добавлю. То есть это 50 на 50 развесовка идеальная.
2: О, а вот это вот ответ, почему суппорта впереди.
1: Продвинута система стабилизации динамической, контроль тяги автоматический, то есть векторизация крутящего момента между колесами распределения, балансировка крутящего момента в реальном времени, компьютерная тормозная система brake-by-wire, то есть
2: там, это
1: и защита от случайного нажатия педали газа и удержания на подъеме. Все эти вот помощники. Угу. В сочетании с подвеской электронной, которая позволяет машине вкручиваться в повороты там как-то по-сумасшедшему. Ну, то есть должно быть интересно. Да, ну, собственно, по разгону до сотни, традиционный параметр. Значит, Криптон, самый вот мощный из трех модификаций, разгоняет машину за 3,4 секунды до сотни. Самая медленная комплектация разгоняет машину за 5,3 секунды. Я думаю, этого вполне достаточно всем.
2: Ну, это прекрасно, просто это никому не надо на самом деле. Ну, люди не готовы к такой динамике. Это динамика реально спортивной машины, это надо внутренне быть к этому готовому. Точно так же, кстати, как и к экстренному торможению, когда тормоза работают более чем хорошо, то, что называется, да. Жесткое торможение — это тоже такая штука.
1: Я с этим столкнулся еще на самом первом своем тест-драйве самой первой электрички. Машина разгонялась очень-очень энергично, да, ну, то есть первый опыт электромобиля, всегда он захватывает. Но машина была абсолютно никакая в плане управляемости.
2: Ну да, я об этом и говорю.
1: Поэтому, собственно, машина и напичкана всеми этими электронными ошейниками, чтобы ты не натворил делов. Пора уже сказать цены. Простая комплектация Essence с мотором 421 лошадиная сила и задним приводом с пробегом 519 километров. Стоит 191 990 шекелей. Long Range, дорогой батареей 100 киловаттной, с той же мощностью, но с пробегом 655 километров заявленных, стоит уже 225 990. И Криптон 269 990 с его бешеным разгоном и со всеми максимальными наворотами.
2: Ну, Криптон полноприводный.
1: Да, да, да, конечно.
2: Да, это основное на самом деле его преимущество.
1: И недостаток, потому что это сразу сказывается на пробеге максимальном.
2: Ну, и на пробеге, и на цене.
1: И цене это... катастрофически. 270 тысяч за машину. На фоне 191 тысяча, да, в комплектации Essence.
2: Ну, смотри, во-первых, лакшери дешевым не бывает. Если это лакшери, оно автоматически стоит денег. Вот. При нынешних ценах на топливо, на бензин...
1: Несомненно. Становится интересным это предложение.
2: Ну, а то, что мы долго об этом разговариваем, это говорит только об одном. Есть о чем поговорить. Ну, говорит только о том, что в этом автомобиле много интересного. Ну,
1: в любом случае, это далеко не банальная штука. Так что будет интересно покататься. Спасибо, Женя, за правильные вопросы. Вернее, правильные ответы на мои вопросы.
2: Это взаимно.
1: Всем хороших и ровных, и спокойных дорог.
2: Присоединяюсь абсолютно.
1: Пока.
2: Пока-пока.
0: Реклама.
3: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
4: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
5: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Язык говяжий копченый 6,90 за 100 граммов. Паштет из гусиной печени 14,90 за 140 граммов. Скумбрия холодного и горячего копчения 8,90 за 100 граммов. Майонез Слобода 18,90 за 750 граммов. Все скидки ищите в соцсетях Смаданный Мани.
6: Запеченные бараньи ребрышки с овощами, вкуснейший бахш и плов, сочная самса, хрустящие чебуреки, жареные пельмени и кюрзе. Мантис. Ришон Ле Цион. Ицхак Бен Цви, 23.
7: Только в Center Car. Kia Sportage нового поколения 23-го года. Всего 990 шекелей в месяц.
8: Center Car Azur. Перых Ашива 9.
9: Подозреваете измену?
6: Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
0: Реклама.
8: It was a slight on my honor, so he deserved it.

0: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
1: Удивительный Савва Савостов. Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки. И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.

0: Реклама.
1: Телевизоры по самым низким ценам.
2: А можно еще дешевле?
1: Телевизоры по самым низким ценам.
2: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
1: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсаней Хашмаль.
4: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Сивеллы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
5: Alta Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицеон. Звездочка 9246.
6: Работаем в субботу.
7: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
1: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
2: А можно еще дешевле?
1: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
2: А, так скажи просто. «Махсаней Хашмаль».
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
1: Посудомоечные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
8: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Интеллиго. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
0: Реклама.
9: Первое радио. Новости.
10: Тысячи йеменцев покинули дома из-за наступления хуситов. Подробнее через несколько секунд. Одиннадцать часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Как сообщает издание «Гуардиан», почти 50 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома из-за внезапного наступления хуситов на западе Йемена. По словам сотрудников гуманитарных организаций, целые деревни опустели, а некоторые семьи оказались заблокированы вблизи линии боев, где у них заканчиваются запасы продовольствия. Международная организация по миграции ООН сообщила накануне, что в провинциях Таис и Ходейда свои дома были вынуждены покинуть 46 тысяч человек. Для многих семей это уже второй или даже третий случай, когда им приходится бежать. Большое количество людей было замечено покидающими города со своими вещами. Боевые действия привели к перекрытию основных дорог, а в некоторых районах не работает телефонная связь. Масштабы перемещения населения быстро растут, заявил представитель Международной организации по миграции ООН по Ближнему Востоку и Северной Африке Джо Лоури, находящийся в Каире. По его словам, наиболее остро сейчас необходимо временное жилье, денежная помощь, продукты питания, питьевая вода, предметы первой необходимости, медицинская помощь и услуги по защите населения. Беженцы прибыли почти без вещей, поскольку им пришлось внезапно покинуть свои дома из-за обстрелов и приближения линии фронта. По словам Лоури, сотрудникам гуманитарных организаций приходится постоянно заново оценивать возможность доступа в различные районы и менять маршруты передвижения по мере развития ситуации.

0: Турции. Как сообщает информационный портал «Вести», президент Ливана Жозеф Аун прибыл с визитом в город Набатия на юге страны и подтвердил, что в настоящее время нет новых переговоров с Израилем. Это произошло на фоне сообщения о том, что переговоры не возобновятся в сентябре и отложены на октябрь. По словам Ауна, вывод израильских войск, возвращение заключенных и перемещенных лиц, а также восстановление Южного Ливана являются национальными принципами, которые необходимо реализовывать. Пожар, сопровождавшийся серией взрывов, произошел минувшей ночью на складах боеприпасов болгарской оружейной компании «Эмко». Директор предприятия Славчо Демиев подтвердил, что на складе находились боеприпасы и порох. По данным телеканала «Нова», на территории комплекса расположены 11 складов. Первоначально пожар возник в одном из них, после чего распространился еще на два соседних помещения. Воспламенившиеся боеприпасы начали взрываться. Зарево от пожара было видно на значительном расстоянии, в том числе из района Великотырного. Сотрудники и охрана предприятия были эвакуированы, территория оцеплена. На месте находятся пожарные расчеты, которые контролируют ситуацию. Была задействована национальная система экстренного оповещения. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, непосредственной угрозы населению не зафиксировано. Министр внутренних дел Болгарии Иван Демирджиев и руководство МВД должны прибыть на место происшествия. Причины пожара устанавливаются, власти пока не сообщали о возможной причине инцидента. По оценке многих болгарских СМИ, речь идет о диверсии, но официально это пока не подтверждено. В Риме в возрасте 78 лет умерла Эмма Бонино, одна из наиболее известных итальянских политиков и правозащитниц последних десятилетий, бывший министр иностранных дел Италии и еврокомиссар. О ее смерти накануне сообщили итальянские СМИ и партия «Плюс Европа», одним из основателей которой она была. 7 сентября Бонино была доставлена в римскую больницу Санто Спирито. Накануне смерти ее перевели из отделения интенсивной терапии в частную клинику. Точная причина смерти не названа. В течение многих лет Бонино боролась с онкологическим заболеванием. Президент Италии заявил, что Бонино оставила след в жизни республики, отметив ее деятельность в защиту прав человека, против смертной казни и в поддержку Международного уголовного суда. Бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо и его многолетняя глава аппарата Кэти Телфорд создали продюсерскую компанию Hope and Hard Work, которая будет заниматься кино, телевидением, аудиопроектами и мероприятиями. Компания была официально представлена накануне на международном кинофестивале в Торонто. Название «Надежда и тяжелая работа» отсылает к одному из политических лозунгов Трюдо, который он неоднократно использовал во время руководства либеральной партии и пребывания на посту премьер-министра. По словам Трюдо, переход из политики в индустрию развлечений не столь радикален, как может показаться. В политике, отметил он, побеждает тот, кто лучше рассказывает историю о том, кто мы и куда хотим идти. Продюсерская компания намерена выпускать как художественные, так и документальные проекты. Несколько из них уже находятся в разработке. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится и будет незначительно выше среднесезонной, малооблачно. В Иерусалиме и в Хайфе 30 градусов, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Аш-Доде 31, в Бершеве 33, на Голландских высотах и на побережье Мертвого моря, в Твери и на побережье озера Кинерет 35, в Эйлате 38. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 30 до 70 сантиметров. Это были новости. За развитием событий следите в следующих выпусках.
1: Что это за свет?
2: Александр Герцевич на улице темно.
1: Солнце, солнце, Александр, солнце.
3: Чего там, все равно.
4: Здрасте, мальчики и девочки. Очень приятно. Александр Серцевич с вами. 11.05 на часах нашей студии. И после выпуска новостей давайте вернемся к музыке. Ведь сегодня выходной день, тем более праздничный. Всех с новым 5787 годом.

0: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
1: Удивительный Савва Савостов. Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки. И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.

0: Реклама. Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
1: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен ли цион? Звездочка 9246.
2: Работаем в субботу.
3: Только в Центркар. Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца.
4: Центркар Азур.
5: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
0: Реклама.

0: дикие и домашние.
1: Здрасте, мордасти! Это «Дикие и домашние». Сегодня мы отправимся в захватывающее путешествие по миру природы, где каждое создание скрывает свои маленькие, но невероятные секреты. Готовы удивляться? Тогда давайте начнем. И сегодня мы отправимся в мир кинкажу. Кинкажу, или медовый медведь, небольшой ночной зверек, обитающий в тропических лесах Центральной и Южной Америки. Внешне он немного напоминает смесь обезьянки, медведя и кота, но на самом деле ближайшие его родственники – еноты. Его хвост работает практически как пятая конечность. Кинкажу может обхватить им ветку и буквально повиснуть вниз головой. Более того, если он сорвался и удержался только хвостом, он способен вскарабкаться обратно прямо по собственному хвосту. А еще хвост ему заменяет одеяло. Во время сна кинкажу может оборачивать пушистый хвост вокруг себя.
2: Одеяло и подушки ждут ребят.
1: Кинкажу умеет разворачивать задние лапы. Его лодыжки настолько подвижны, что зверек способен спускаться по стволу дерева головой вниз и очень ловко двигаться в обратном направлении. У него язык длиной примерно 13 сантиметров. Им кинкажу достает не только мякоть фруктов, но и нектар из цветов и мед из пчелиных ульев. Формально он относится к отряду хищных, но обожает сладенькое. Основы его меню составляют фрукты и нектар.
3: В мире будет больше радости, если будет больше сладостей, лимонада и пирожных, шоколада и конфет.
1: Кинкажу еще и помогает лесу размножаться. Когда он пьет нектар, пыльца остается на мордочке, а затем переносится на другие цветы. То есть этот пушистый любитель сладкого работает еще и опылителем. Днем его практически не видно. Кинкажу – ночное животное. Днем он обычно спит в дупле или среди ветвей, а после наступления темноты отправляется искать еду. Милый внешний вид очень обманчив. Кинкажу может пищать, шипеть, лаять и довольно громко кричать. В некоторых местах за эти ночные вопли его даже прозвали «плачущая женщина».
4: Плачь, плачь, танцуй, танцуй, беги от меня, я твои слезы.
1: Заводить такого милаху дома – плохая идея. Несмотря на очаровательную внешность, кинкажу остается диким ночным животным. У него острые зубы, болезненный укус, а пик активности начинается примерно тогда, когда хозяину хотелось бы поспать. В следующей рубрике вас ждет еще больше захватывающих фактов о наших пушистых, пернатых и чешуйчатых друзьях. С вами была Кристина Кипнис. Берегите животных, и они ответят вам взаимной любовью и преданностью.
0: Дикие и домашние.

0: is that all there is?
1: Первому радио 25 лет.

0: На часах 11:40. Дамы и господа, здрасте, мальчики и девочки. Всем большой привет. Сегодня 12, между прочим, сентября. Фактически первый день 5787 года по нашему еврейскому календарю. Кстати, только честно, как встречали? Что было? Что было на столе? Придерживались ли традиции или просто, ну, Новый год, так Новый год. Какая разница какой? Расскажите, если хотите, на WhatsApp 054-20-70-800. А можете ничего не рассказывать. Сегодня выходной, никто никому ничего не должен. Еще и праздничный день. Поэтому я не настаиваю. Оставляю вас, как, собственно, обычно по субботам, с хорошей музыкой.
1: Реклама. Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Креветки XL очищенные 19,90 за полкило. Красная икра 39,90 за 190 граммов. Масло подсолнечное рафинированное Люкс. Две банки за 17,90. В соответствии с условием мероприятия.
2: Вано, вы опять опоздали. Что, опять пробка?
3: Пробка, фольга, штопор, стахан пока нашел. Какая работа? Такое вино. Азнаури.
4: Азнаури. Истинное наслаждение для ценителей качественных вин.
5: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
6: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: А можно еще дешевле?
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
7: Запомните, кондиционеры покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
10: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
4: Реклама.

0: Сердце тратит сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Первому радио 25 лет.

0: по субботам и праздникам.
1: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
0: В 13.00.
1: Сделай выходной свой интересней.
0: Программа поздравлений.
1: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
0: В нерабочий полдень.
1: Закажи, ты, а споем все вместе.
0: На Первом радио.

0: Завершаем очередной музыкальный час здесь, на Первом радио. Мальчики и девочки, вместе с вами. Конечно, с вами. Хоть вы и не со мной в студии, и не трогаете этот пульт, эти фейдеры, эти кнопочки. В любом случае, мы же вместе. Мы вместе слушаем. Мы вместе в одной музыке.
1: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
2: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
3: Реклама.
4: Холодильники по самым низким ценам.
5: А можно еще дешевле?
4: Холодильники по самым низким ценам.
5: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
4: Запомните, холодильники покупайте только в Махсаней Хашмаль.
7: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
8: Мантис, мантис. Классические и жареные пельмени и кюрзе. Мантис. Ришон Лицон. Ицхак Бен Цви. 23.
4: Стиральные машины по самым низким ценам.
5: А можно еще дешевле?
4: Стиральные машины по самым низким ценам.
5: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
4: Запомните, стиральные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
3: Реклама.
0: Полдень в стране.
9: My new obsession, all I want to do.

0: по субботам и праздникам.
1: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
0: В 13.00.
1: Сделай выходной свой интересней.
0: Программа поздравлений.
1: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
0: В нерабочий полдень.
1: Закажи.

0: Реклама. Только Брон стол украшает, с любовью счастья вам желает, чтоб праздник сладким был для вас. Дарите Брон и в этот раз.
1: Ришон ле Цион Эрцель 24, Батьям Бальфур 96, Кулон Шинкар 42, Рехобот Эрцель 196.
2: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Французский коньяк Тифон VS. 99,90 за 0,7 литра. Виски Скоттиш Дир. 79,90 за литр. Вино игристое Французский Бульвар. 29,90. Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
3: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
4: Лэптопы по самым низким ценам.
5: А можно еще дешевле?
4: Лэптопы по самым низким ценам.
5: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
4: Запомните, лэптопы покупайте только в Махсаней Хашмаль.
7: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
2: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
3: Телевизоры по самым низким ценам.
4: А можно еще дешевле?
3: Телевизоры по самым низким ценам.
4: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
3: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
6: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Интеллиго. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
0: Реклама.

0: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
1: Удивительный Савва Савостов. Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки. И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.

0: К сожалению, а может к радости, я так красиво подпевать не могу, да, собственно, и не буду. Ну что, мальчики и девочки, 12.59 на часах в нашей студии, и, скорее всего, я так полагаю, что программа «В нерабочий полдень» сразу после выпуска новостей таки состоится. Собственно, а что нам может помешать? Так что сейчас все внимание на новости, после этого встречаемся в нерабочем полдне.
1: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов.
2: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
3: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
4: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
5: Только в Центркар. Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц. Центркар Азур. 03-558-5458.
6: Настольные плиты по самым низким ценам.
7: А можно еще дешевле?
6: Настольные плиты по самым низким ценам.
7: А, так скажи просто. Махсане и Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
6: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсане и Хашмаль.
1: Реклама.
9: Новости.
10: Израильтянка призналась в мошенничестве на десятки миллионов долларов в США. Подробнее через несколько секунд. В Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Израильская предпринимательница Илит Рас, основательница и CEO AI-компании Junco, признала в суде Манхэттена вину по делу о мошенничестве с ценными бумагами на сумму около 27 миллионов долларов. Основанный в 2016 году стартап с офисами в Тель-Авиве и Нью-Йорке привлекал инвесторов популярными трендами, технологиями ИИ и равенством при найме, предлагая платформу для поиска кандидатов среди женщин, ветеранов и меньшинств. Junco заявляла о работе с крупнейшими брендами, миллионной выручкой и стремительном росте продаж. Максимальное наказание по выдвинутому Минюстом США обвинению составляет до 20 лет лишения свободы. Согласно материалам следствия и гражданскому иску комиссии по ценным бумагам и биржам США, заявленные показатели компании оказались масштабным обманом. Реальная выручка в 2021-2022 годах не превышала 100 тысяч долларов вместо заявленных миллионов, а вместо сотен клиентов подписку оплачивали лишь около 15 компаний. Кроме того, РАС существенно завышала размер базы кандидатов и возможности алгоритмов, создавая видимость работы автоматизированной платформы. Это громкое дело в регуляторе охарактеризовали как мошенничество старого типа с модными словами нового типа, завершившееся крахом одного из самых заметных стартапов израильского хай-тека. Правительство Ирака объявило сегодня об увольнении главы оперативного командования в провинции Майсан после того, как было установлено, что с находящейся под его подчинением территории были совершены атаки на Саудовскую Аравию. Об этом сообщает арабская редакция CNN. Напомним, в четверг были нанесены удары по нефтепроводу «Восток-Запад» в районе Рияда и Медины. По данным предварительного анализа, атаки подверглись насосные станции, расположенные непосредственно рядом с нефтепроводом. Как сообщило официальное иракское информационное агентство INA, премьер-министр и верховный главнокомандующий вооруженными силами Али Фалих Аззайди распорядился сформировать комиссию для расследования действий руководства оперативного командования Майсана и приказал освободить командующего операциями в провинции от должности. Представитель верховного главнокомандующего вооруженными силами Сабах Ан-Нуаман заявил, что было отдано распоряжение сформировать следствие.

0: комиссию в отношении руководства оперативного командования Майсана. Он добавил, что командующий операциями был снят с должности после того, как было установлено, что атаки, которым подверглись наши братья в королевстве Саудовской Аравии, были совершены с одного из объектов на территории провинции. Число подтвержденных случаев заражения вирусом Эбола в Демократической Республике Конго превысило 7 тысяч. Почти 3400 человек умерли, говорится в последнем правительственном отчете о ситуации, опубликованном накануне. По состоянию на 10 сентября органы здравоохранения подтвердили 7022 случая заражения и 3398 смертей. Летальность составляет 48,4%. 1671 пациент выздоровел. Вспышка распространилась на 62 медицинских округа в 7 провинциях. Нынешняя вспышка, объявленная в мае, стала крупнейшей, самой смертоносной эпидемией Эбола в истории Демократической Республики Конго и второй по масштабам в мире после эпидемии Эбола в Западной Африке в период с 2014 по 2016 годы. Как сообщает информационное агентство «Франс Пресс», президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в Майами в декабре. В интервью немецкому телеканалу Deutsche Welle Зеленский затронул тему усилий по прекращению войны, и его спросили, согласится ли он встретиться с Путиным, если их обоих пригласят на саммит. «Да, конечно», — ответил Зеленский, — «мы должны приехать, мы должны встретиться, поговорить и принять решение». И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится и будет незначительно выше среднесезонной и малооблачно. В Иерусалиме и в Хайфе 30 градусов, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Аш-Доде 31, в Бершеве 33, на Голландских высотах и на побережье Мертвого моря, в Твери и на побережье озера Кинерет 35, в Эйлате 38. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 30 до 70 сантиметров. Это были новости. Далее на первом в нерабочий полдень с Александром Солнцевым.
1: По субботам и праздникам.
2: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
1: В 13:00.
2: Сделай выходной свой интересней.
1: Программа поздравлений.
2: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
1: В нерабочий полдень.
2: Закажи, ты, а споем все вместе.
1: На Первом радио.
3: Ну, кто хочет в нерабочий полдень с Александром Солнцевым встретиться вечером? Да ладно. Итак, добрый день, мальчики и девочки. Здравствуйте, любимые вы мои радиослушатели. Все, кто сейчас радио слушает, кто сейчас радио слышит, кто сейчас просто хотя бы слышит, а если еще видит, вообще прекрасно. Всем добрый день. И, разумеется, во первых словах своего письма хочу всех поздравить с нашим еврейским Новым годом. Много было сомнений, многие пытались этому помешать, но тем не менее 5787 год уверенно вступил на поверхность нашей маленькой, малюсенькой планеты. Тем не менее. То есть у этих вот, которые, ну, вот эти обычные, у них всего 2026, а у нас с вами 5787. Поэтому кто мудрее, правильно, кто старше, тот и мудрее. Я хочу, разумеется, начать эту программу с поздравления всех абсолютно причастных, ну и тех, кого причастили в этом году. И хочу нам всем с вами, знаете, пожелать вот что. Во-первых, разумеется, в первую очередь, это максимально вот возможного здоровья. Я понимаю, что у кого-то что-то может уже не очень, у кого-то где-то может быть как-то и не того, но в любом случае... Вот здоровье, в первую очередь. Потому что если нет здоровья, нет ничего остального. Нету радости, нету возможностей, нету опций. Поэтому всем, в первую очередь, здоровье. Во-вторых, чтобы было куда здоровье это применить, разумеется, чтобы у нас было все относительно мирно и спокойно. Мы с вами реалисты, и все понимаем, что, ну, совсем спокойно вряд ли будет, и совсем тихо уж точно. Но вот хотелось бы, чтобы было максимально возможно, да, вот насколько это возможно, тихо и спокойно. Следующий по важности, это, разумеется, уже, так сказать, парноса, если вы понимаете, о чем я. То есть я всем желаю зарабатывать столько, сколько вы считаете, что вы должны зарабатывать. То есть вот если вы считаете, что вы должны зарабатывать, не знаю, там 30 тысяч в месяц, вот я желаю, чтобы вы зарабатывали 30 тысяч в месяц. Я понимаю, что для некоторых это вообще ничего, да, Сава? Но, тем не менее, есть люди, которые 25 не очень, да? Если вы считаете, что и десятки нормально, да, ради бога. То есть вот пускай у вас будет столько, сколько вы вот считаете, что правильно. Не путать, сколько вы хотите. Это разные вещи. Вот сколько вы считаете правильно, вот сколько вы стоите, вот пускай столько и будет. Ну и, разумеется, еще всем желаю, знаете чего, чтобы количество желаний и хотелок со временем не уменьшалось. То есть вот я лично обратил внимание, что с возрастом, с течением времени у меня вдруг вот то, что мне хотелось позавчера, сегодня уже как-то и не хочется. Кажется, да, ладно, без этого можно обойтись. А это прям симптом. Поэтому хочу вам пожелать, чтобы у вас, у всех количество хотелок не уменьшалось. Может быть, менялось, окей, на какие-то более качественные там, или вы себе уже можете что-то там позволить, но чтобы не уменьшалось. Так что вот, всем, как говорится, Happy New Year и Шана Това в Метука. И специально для вас, и, разумеется, для моего бессменного, уже многолетним бессменного коллеги по эфиру Сави, я хочу предоставить вам песню. Он недавно меня спрашивал, а есть ли песни про Рош Ашана? Есть, Сава, и их очень много. Но в этом году вышла еще одна. Она, это как бы реколлинг, ремейк самой классической песни про Новый год, про Рош Ашана. Так что всем приятного прослушивания, всех с праздником. Люблю, целую, пух. Земля, пух. А, нет, пух, в смысле, ну, подушки, вот это вот все.

0: Нерабочий полдень.
1: Окей, и все-таки еще раз, и еще раз, и еще раз поздравляю всех с наступившим нашим новым 5787 годом. Очень легко запомнить, 5787, практически код от моей карточки. Всем желаю, всех люблю. Ну, а теперь, мальчики и девочки, переходим к вашим сообщениям. Как вы знаете, программа «В нерабочий полдень», несправедливо названная программой по заявкам, на самом деле представляет больший спектр возможностей. Дело в том, что сюда можно написать, сюда можно рассказать, сюда можно позвонить, здесь можно пообщаться. Поэтому у нас есть WhatsApp 054-2070-800, 054-2070-800. У нас есть телефон 072-22-22-891. На телефон можно позвонить, на WhatsApp нужно написать. Если у вас праздник какой-то, да, кроме этого, хотя, собственно, почему бы и нет, можно сегодня только с этим праздником поздравлять. Если кому-то хотите передать привет, в общем, все что угодно, пишите, звоните, пообщаемся, прочитаю. Что касается песен, да, их у нас очень много в нашей фонотеке. Если вы внимательно во вторник слушали эфир с нашим главным редактором, вы, наверное, понимаете, что далеко не все песни у нас сейчас звучат в эфире. Я думаю, что вы с уважением, как минимум, к этому относитесь. Поэтому, если песню, которую вы хотите, мы включить не сможем, то сможем включить что-нибудь другое. Максимум Сава споет. Он поет так, что, знаете, вот если у вас вокруг дома много растительности, которая вам мешает, позовите. Буквально минута пения, и вокруг вашего дома чистота и порядок. И ни одной живой души. Но это уже другая история. Оля, у нас есть радиослушательница Оля. Она всегда впереди планеты всей. Вот прям всегда. Еще мы с Савой не начинаем вечерний эфир, она уже с нами здоровается. Программа «Нерабочий полдень» еще не началась, она уже заранее написала, потому что она молодец, как говорится, лучше раньше, чем, да, послезавтра. Итак, Оля пишет: «Саша, Сава, Хаксамэк, Шанатува, В. Метука. Включи, пожалуйста, песню «Давай просто жить» в исполнении Аллы Пугачевой». Оля! Естественно, для вас и для всех наших радиослушателей.
2: Сколько разбивали сердце, сколько раз стучало в дверь.

слушай, давай просто жить!

0: жить!
1: Да!
2: Давай просто жить.
3: Нерабочий полдень.
4: Ну и пока вы, мальчики и девочки, собираетесь что-то написать или к нам позвонить, хочу поздравить еще с днем рождения одного человека. Не целый народ у нас, знаете ли, Новый год. Хочу поздравить человека, которого, я думаю, что, вы точно знаете. И вы тоже молодой человек, несмотря на ваши гневные WhatsApp-сообщения. Я хочу сказать вам следующее. 12 сентября в 1961 году, то есть 65 лет назад, да, правильно? Я правильно посчитал? Да, 65 лет назад появилась на свет девушка, с творчеством которой знаком даже Сава. Милен Фармер празднует сегодня свое 65-летие. Прекрасная, удивительная, красивая, энергичная, рыжая бестия, французская певица, которая лично мне в свое время прям, я заслушивался вообще ее песнями и даже, так сказать, двигался в ритм этих песен на танцполе. Более того, одна из ее песен, которая называется, в переводе «Набери мой номер», в свое время явилась прародительницей рубрики, которая была у меня когда-то в утренних эфирах, и называлась она «Пельмени в меху». И сейчас, собственно, мы и послушаем именно эту песню. Во-первых, потому что у Милен Фармер день рождения, во-вторых, потому что песню знают все, и в-третьих, потому что, «Пельмени в меху» — это, я считаю, что уже классика. Так что, мальчики и девочки, всех еще раз поздравляю, Милен Фармер особенно. Большое спасибо за творчество, Милен.

0: 13:24 на часах в нашей студии. Мальчики и девочки, здравствуйте. День вам наидобрейший. Чем бы вы ни занимались, желаю вам, чтобы сегодня все у вас получилось. Чтобы молоко не убежало, яичница не прилипла, мясо не подгорело, рыба не уплыла, особенно если вы ее любите. Вот. Ну и вообще, чтобы соль была в меру, а сахара немного. Первая радио 89.1 FM, программа «В нерабочий полдень». Сейчас прерываемся на небольшую рекламную паузу. Там буквально 5 рекламных айтемов. Послушайте, вполне вероятно, что вы услышите то, чего не знали. Вдруг там что-то продается по хорошей цене. А? Для чего у нас реклама работает?
1: Нерабочий полдень на Первом радио.
2: Реклама.
3: Настольные плиты по самым низким ценам.
4: А можно еще дешевле?
3: Настольные плиты по самым низким ценам.
4: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
3: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
6: Сладость жизни в Новый год только Брон вам принесет.
7: Ришон Лицион Эрцель 24, Батьям Бальфур 96, Кулон Шинкар 42, Рыховат Эрцель 196.
8: Альтелинелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альтелинелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский 11, Ришон Лицион, звездочка 9246.
9: Работаем в субботу.
10: Смаданэй Мани. Праздник со вкусом. Филе лосося свежемороженое 24,90 за 320 граммов. Капуста квашеная Мама Мэри 14,90 за банку. Крабовые палочки 3 пачки за 9,90.
11: В соответствии с условиями мероприятия.
12: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
3: Телевизоры по самым низким ценам.
4: А можно еще дешевле?
3: Телевизоры по самым низким ценам.
4: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
3: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
2: Реклама.
1: Нерабочий полдень на Первом радио.
0: Вроде бы Рош Ашана не празднуют всю ночь, но судя по тому, как продвигается активность на нашем WhatsApp-мессенджере, я вижу, что только-только сейчас люди начинают просыпаться. Здрасте, доброе утро в таком случае. 13:27 на часах в студии. Некоторые тут с 8 утра, знаете, работают. С 9 у нас новости каждые 2 часа. А вы, понимаете, ну да ладно. Окей, значит, не подписавшийся радиослушатель пишет следующее. Всех поздравляю, желаю хорошего настроения и приятного дня. Хочется услышать, пожалуйста, монеточку, песню «Монополия». Обязательно, да, прямо сейчас мы ее послушаем. Хочу тогда уже и порекомендовать, и посмотреть кино, которое специально для этой песни сняли. Двухчасовой фильм называется «Человек-паук». Как же? «Путь домой», по-моему. Вот сейчас вышел «Человек-паук». В «Человеке-пауке» песня «Монеточки». Да, Сава? Ты не знал? Боже мой. Как я рад, что я прихожу иногда на радио и просвещаю своих коллег. Да, эта песня, точнее ее фрагмент, звучит в первой половине, даже в первых 15, по-моему, минутах этого фильма. Так что слушаем «Монеточку», представляем «Человека-паука» и не забываем, что у нас на дворе уже что? Правильно, 5787 год. Все, поехали!

0: В общем, если вы не знаете, чем заняться сегодня вечером, то 2 часа вы можете посвятить просмотру этого фильма «Человек-паук. Путь домой». Кстати, неплохое кино, но я вот в конце программы скажу вам название фильма, которое вы обязаны посмотреть, потому что такого просто потрясающего удовольствия я не получал реально много лет. Фильм всего 1:40. Вот представьте, что вы, что вы смотрите классный боевик 90-х, но снятый вот сейчас. Вот сейчас снятый, и все это, я потом расскажу, меня с одной стороны распирает, а с другой стороны, сидите до конца программы, Сава, ты тоже, и будьте начеку. А у нас есть радиослушатель на линии. Добрый день вам, здравствуйте.
1: Добрый день, Сава.
0: О, какие люди.
1: Приветствую вас, люди. Валерий Сендерович Гаджиев из Аждода.
0: Привет, Валерий из Аждода. Как ваши дела?
1: Нормально. Сашенька, хочу, так сказать, поздравить весь израильский народ. Персонально вас.
0: Спасибо.
1: И ваш коллектив дружный Первого канала. С Новым годом. Пожелать здоровья, счастья, благополучия, спокойствия, терпения. Всех-всех благ, светлого неба над небом Израиля, чтобы жили и не тужили, и чтобы все было отлично. И персонально всех бакинцев, которые проживают в Израиле отдельно, это, так сказать, это тоже наша общая семья в Израиле. Всем-всем благ. А также хочу поздравить свою внучку Эмилию, ей 14 лет, она в 10 классе, учится отлично, изучает языки.
0: Отлично,
1: это,
0: да.
1: Это моя гордость.
0: Понимаю.
1: Продолжение моего, так сказать, педагогического рода. Это счастье для нас, и чтобы она была здорова, успехов ей, всех-всех благ. А дедушка всегда готов, так сказать, быть на стрёме и во всем помогать. Также хочу, если не затруднит, хочу поздравить весь азербайджанский народ с новым учебным годом. Как бывший, так сказать, работник просвещения, как бывший инспектор огромного района в Баку, который долгое время, так сказать, курировал всеми педагогическими коллективами, открывал очень много школ. Сам был директором одной из школ 58. Также хочу поздравить педагогов. Мои выпускники, наверное, уже, так сказать, за столько лет, сколько я здесь, уже, наверное, где-то и большие люди, о которых я и ничего, может быть, и не знаю.
0: Наверняка. А можно
1: сказать, что да. Я всегда о них помню, ибо могут меня, наверное, тоже помнят, потому что я курировал, был инспектором 73 школ в городе Баку.
0: Так.
1: В одном из огромных районов.
0: Круто.
1: И поздравляю всех с новым учебным годом.
0: Угу.
1: Азербайджану здоровья, счастья, благополучия. Очень моих много родственников там, которые, так сказать, уже взрослые, которые уже закончили. Многие на хороших постах. Дядя и моих очень много племянников там, которые продолжают учебу. Здоровья, счастья, благополучия. Дай Бог, чтобы мирное небо было над Израилем и над всем народом, который проживает здесь. Хочу, чтобы вы исполнили, так сказать, мою одну из любимых песен моего давнего близкого знакомого и нашего любимого певца Муслима Магомаева. Постоянно будет синяя вечность над всем азербайджанским народом и над нами.
0: Прекрасный тост, я бы сказал. Просто прекрасный тост. Вам огромное спасибо, но у меня к вам просьба. Небольшая, можно?
1: Ради Бога.
0: Маленькая просьба. Дело в том, что мой коллега, мой друг, можно сказать, моя вторая половинка, но я ему вслух это не говорю, Сава, он едет скоро в Баку. И вот он спрашивает, что там посмотреть? Вот спроси у Валеры, что посмотреть в Баку?
1: Сава,
0: вот где обязательно надо побывать?
1: Сава, в Азербайджане, в Баку можете везде побывать, везде. я не знаю, это Азербайджан, это сказка. Это, во-первых, чистый воздух. Во-вторых, шикарные, так сказать, фрукты.
0: Так.
1: Еда. И достопримечательности, которых я не знаю. Вот моя старшая дочь только приехала, она месяц там отдыхала у моих родственников. Да. Что можете посмотреть и...
0: И ваших родственников навестить.
1: Желаю, чтобы Сава, так сказать, везде побывал. Везде, где бы он не побывал, он получит колоссальнейшее удовольствие.
0: Прекрасный то. Вот теперь все. Спасибо большое. Слушай.
1: Счастливой дороги ему. Счастливой дороги.
0: Спасибо. Спасибо.
1: Удачи. Слушаем. Удачи.
0: Муслима.
1: Побывайте обязательно в Баку.
0: Магомай. Обязательно.
2: Нерабочий полдень.

Говором чаек, песней прибоя, рассвет пробудив.

звезды, в поисках ласки сквозь синюю вечность летят до земли. Море навстречу им в детские сказки на синих ладонях несет корабли.

0: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
1: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
2: Реклама.
3: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
4: Особые скидки к праздникам в Канкон. Карп свежий, 90 шекелей за 4 килограмма. Канкон Ришон-Лицион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
5: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
6: А можно еще дешевле?
5: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
6: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
5: Посудомоечные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
8: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
9: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
10: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Холодец и язык заливной. 25,90 за 400 граммов. Пастрама из индейки со вкусом меда. 6,90 за 100 граммов. Колбаса любительская Бэйби. 3,50 за 100 граммов. Филе севди. 4,50 за 100 граммов.
11: Все скидки ищите в соцсетях Маданный Мани.
2: Реклама.
12: Нерабочий полдень на Первом радио.
13: Продолжается, мальчики и девочки. Рад, что все мы здесь сегодня собрались, несмотря на то, что изгиб гитары желтой так и не пришла. А, с праздником Рош Ашана, пишет нам радиослушатель Шимшан. Израиль, всем мира и здоровья. И если можно для всех, песню Сердючки новогодняя. Я прекрасно понимаю отсылку. Шимшан такой веселый, юморной, судя по всему. Но, смотрите, программа так программа. Заказал, получите.

0: Yes.
1: В эфире Александр Солнцев. Now.
0: Не перестаю весь эфир всех поздравлять с праздником Рош-Хашана, с наступившим у нас здесь с вами 5787 годом. И даже если вы, например, сейчас не в Израиле, или вы, если вы, например, еврей, но не в Израиле, или в Израиле вообще не были, то в душе у вас все равно 5787. 2026 это для бухгалтеров. Окей? Да, Сава? Это для бухгалтерских отчетов, это для каких-то вот этих непонятных. Вот, это как бы это про сына. А вот мы, да, мы совершенно по другому поводу. Итак, 5787 наступил. Очень хотелось бы, чтобы все в этом году было норм, как минимум. Так, у нас есть сообщение. Сообщение нам написал Серый. Серый, привет. Пишет: доброго эфира, поставьте песню, самую любимую вами. Написал Серый. О, это трудно, объясню. Дело в том, что я многолюб, да, полиаморья. Вот, у меня сегодня нравится одна, завтра нравится другая, а с песнями еще тяжелее ситуация. Поэтому, как бы, сейчас я вам поставлю песню. Да, вот давайте так, сейчас включу песню, которая уже два дня мне нравится, прям нравится. Прям я ее слушаю несколько раз, вот, слушал даже. Вот, более того, это не оригинал, это, естественно, ремейк. То есть оригинал песни — это далекие 70-е. Вот, а то, что мы сейчас услышим, это то, что с этой песней сделал талантливый иишник. Ну, как бы... А, простите, композитор и продюсер. Вот, вот так это будет правильно. Ну, а глядишь, вам она что-нибудь еще и напомнит. Песня красивая. Дамы приглашают кавалеров. Кавалеры прихрамывают и соглашаются. Хорошо? Хорошо?

0: Скажите, классная песня, да? Ну, мне нравится, во всяком случае.
1: В эфире Александр Солнцев. Now.
0: Так, ладно, до конца программы осталось 10 минут. Не знаю, что успеем, но я обещал рассказать про кино, которое я прям рекомендую сегодня посмотреть. Вот прям сегодня посмотрите. Фильм называется «Mayday». Mayday, да, ну, можно еще найти его в переводе «Сигнал бедствия», наверное. Но Mayday, Mayday. Фильм 2026 года. Послушайте для начала актеров. Рейнольдс. Рейнольдс, это же, ну, как бы, да, и Кеннет Брана. Кеннет Брана, если вы почему-то не помните, он играл в «Оппенгеймере», он играл в «Дьявол носит Прада», и он еще работал в «Доводе» у Нолана. Короче, давайте я вам сейчас в двух словах сюжет, и вы побежите этот фильм смотреть. Итак, представьте, 1987 год, разгар холодной войны. Лейтенант ВМС США, Трой его зовут, отправляется на секретное задание на территорию СССР. Операция срывается, он падает, его подбирает очень странный агент КГБ. Дальше начинается что-то безумное просто. Ребята, посмотрите это кино. Полтора часа, точнее час 40, улыбки на все лицо. Я смеялся в некоторых моментах прям в голос. Особенно, обратите внимание, как там называются гостиницы, какие таблички висят там на кабинете. Короче, получите кайф. Это прямо вот реально вот какой-то боевик из 90-х взяли и просто сняли его сейчас. Это потрясающее кино. Получите удовольствие. Так, что там у нас дальше? О! А дальше серьезные стихи. Вот как вот так вот? Бла-бла-бла, хи-хи-хи и серьезные стихи. Нам Давид прислал это стихотворение с заявкой, разумеется. Ну, сложно, конечно, переключаться с одной темы на другую, но поехали. «Я невольно отчизну покинул и скитался 2000 лет. Все ж не клял ни страну, ни судьбину, на какой бы я ни был земле. В трудный час не просил подаяния на еду и разрушенный храм. Я терпением платил за страдания и тфилин надевал по утрам. Я прошел войну и концлагерь, впитал дым большого огня. Так живут на священной бумаге целых 6 миллионов меня. Все прошло, да, я справился с этим и при этом остался собой. Пусть не стал я всемирным поэтом, но вернулся домой». И далее Давид просит включить нашу программу песню в исполнении Офры Хаза, которая называется... «Иерушалаим Шельзав».

До конца программы осталось ровно нисколько, но еще есть несколько сообщений, которые, к сожалению, никак в программу не попадут при всем моем желании. Ну, не получится, потому что, как говорится, программа не резиновая. Поэтому я всех поздравляю еще раз с праздником Рош Гашана. И последняя песня, которую мы послушаем, это песня «Фантазер», точнее, часть этой песни. Не влезет она вся в этот час. И да, я буду продолжать говорить на этой песне. Именно так. Тем более песня для мамы. Сережа попросил. Говорит: добрый день, слушаем вас по дороге с Мертвого моря. У Сережи татуировка на всю спину. А мать знает, Сережа? Для нее же песня.

0: Поэтому, дамы и господа, наша программа завершается. Очень здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Но вещание Первого радио не останавливается ни на минуту. Сразу после небольшой рекламы мы вернемся в эту студию.
1: Реклама.
2: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
3: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
4: Минеральная вода «Магнезия» из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
5: «Мантис», «Мантис». «Мантис» – ароматный бахш и вкуснейший плов. «Мантис», «Мантис», Ришон ЛеЦион, Ицхак Бен Цви, 23.
6: Только в «Центркар». Автомобили «Тойота», начиная от 700 шекелей в месяц.
7: «Центркар Азур».
6: «Дерех Ашива 9».
8: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
1: Реклама.
0: Два часа дня в стране. Мальчики и девочки, здравствуйте. Два часа дня в стране. Это означает, что в этой студии появляется еще один человек, который потом исчезает. Ну, исчезаю я. А потом мы вместе опять реинкарнируемся дуэтом уже завтра вечером. Савва, привет.
9: Привет, Саша. Конечно же, разреши мне поздравить всех с праздником Рошана. Новый год наступил, 5787. Да. Эту цифру ты упомянул не один раз уже. Это число, точнее, да? Ты упомянул не один раз. И вот, я вчера отмечаю, естественно, как и большинство израильтян, этот праздник. Делаю пост, дождался первой звезды.
0: Пост над Йом-Кипур, Сава, ты перепутал.
9: Не совершаю, не держу, а сделал пост, опубликовал пост в Инстаграме, да? Когда первая звезда появилась, что вот наступил 5787 год. И прилетает мне сообщение от одного подписчика с вопросом, на который я бы хотел, чтобы ответил и ты, и, может быть, наши радиослушатели. Он такой: ну, раз 5787 наступил, так, говорит, а чем все-таки 2026 закончился?
0: А 2026 еще не закончился, на самом деле. Тут-то, понимаете, да, в этом да. и фишка, потому что 2026 — это возраст сына.
9: Да.
0: Ну, будем говорить это так. А 5787 — это мы знаем. Чей. Поэтому вот эти вот, которые 2026, еще раз говорю, вот этот календарь наш, это для бухгалтеров.
9: Ну, игра чисел получилась, и налоговых, да, все равно интересно.
0: Да, я понимаю, игра чисел прикольная.
9: Но если пофантазировать,
0: да. Фантазер.
9: Да, не зря ты эту песню поставил, то вот как ты думаешь, чем закончится 2026? Ну вот, остается сколько? Пол сентября? Да? Октябрь, ноябрь, декабрь. 3,5 месяца.
0: Да.
9: Вот, каких-то финишных результатов ты ждешь от этого?
0: Вот совсем не та тема, на которую я хотел бы говорить. Сейчас объясню. Дело в том, что, конечно, очень хочется сказать: ребята, вот, скоро Новый год, все будет хорошо, но я что-то в это не очень верю. С одной стороны, потому что что-то в этом году вся вот эта мрачная смерть очень сильно активизировалась, и со всех сторон то тут, то там появляются какие-то непонятки. Даже вот эти босоногие мальчики, я про куситов, вот. Начинает решать жить.
9: Захватывают, да.
0: Дело-то в том, что на самом деле мы можем сколь угодно твердить о том, что у нас технологии, у нас все вот это вот, но дело в том, что мы в любом случае люди, нам нужны поставки, нам нужны продукты, нам нужны...
9: То есть мы от многого зависим.
0: Мы зависим, да. В первую очередь от транспортных артерий. А когда вот эти вот
9: босоногие, как
0: мальчики,
9: ты сказал, да.
0: Да, начинают эти транспортные артерии подпиливать и мешать, то, соответственно, во-первых, поставки становятся нерегулярными, но самое-то главное, что поднимаются цены. И цены, судя по всему, к концу 2026 года прям поднимаются. Это мое ощущение. Я очень хочу, чтобы этого не произошло. Но ты спросил, я сказал. Вот.

0: А вообще хотелось бы, чтобы 2027 год, во-первых, это будет совпадение по последней цифре с нашим годом. У нас же 87-й, а тут будет 27-й. Вот. Хотелось бы, чтобы 27-й год принес какие-то изменения.
1: А давай, подожди, перед тем, как ты это скажешь.
0: Я вообще о другом хотел с тобой поговорить.
1: А я вот подготовился вчера к программе «Савино утро». Ну, это само собой. К программе «Савино утро» набросал несколько вопросов. Один задавал, а вот те из неизданного, так сказать.
0: А может, их на завтра отложим?
1: Не, это такой, вопрос, который вот как именно скажешь? В актуальный момент наступления Нового года хочется.
0: Как скажешь?
1: Какое событие вот для тебя лично, и обращаюсь также к нашим радиослушателям, в наступившем уже году должно произойти, чтобы через год, если мы встретимся в этой студии здесь, через год, ты бы сказал, не зря яблоко в мед макал, да? Вот что для тебя лично в наступившем году должно такое произойти, чтобы ты реально по итогам года был восхищен?
0: Я понял. Скажу честно, я редко говорю чтобы никто не слышал, а я говорю это только тебе, чтобы никто не слышал, Сава. Я вчера ничего не макал в мед. Ни яблоки, ни даже то, что ты подумал. Не получилось, не срослось. Может быть, сегодня макнул. И если повезет, даже в мед. И может быть, это будет яблоко.
1: Мне кажется, это всегда сладко.
0: Не-не, вчера я что-то увлекся своими всякими проектами. И когда поднял голову, смотрю, уже ночь на дворе. Ну, реально. Вот, что бы хотелось бы. На самом деле, хотелось бы, чтобы количество безграмотных, агрессивно настроенных людей. А они же агрессивно настроены именно потому, что безграмотные.
1: Так, да-да-да, кстати, хорошее замечание.
0: А это одно, чтобы количество агрессивно настроенных людей уменьшилось, и чтобы их, влияние сошло на нет. Вот чего бы хотелось. Как это достичь, я не знаю. Может быть, повальной грамотностью. Окей. Может быть, я не знаю.
1: Сюрприз, то есть.
0: Может быть, как-то. Но хотелось бы, чтобы. Чтобы люди, которые достойны нормальной жизни, эту жизнь и жили, не оглядываясь.
1: Это в глобальном понимании, конечно. Да. А вот и лично для тебя есть.
0: Лично для меня.
1: Такое?
0: Конечно. Значит, чтобы анализы были такие же хорошие, как сейчас. Тьфу-тьфу-тьфу. Чтобы.
1: Загадал, то есть, да?
0: Да. И как говорят у нас в нашей компании интеллигентов, чтобы фундамент стоял и деньги были. Так говорят.
1: Да, и тогда и яблоки будут макаться, да?
0: Да, и даже, может быть, в мед.
1: Да, все взрослые люди, да, конечно же. Ну, мне кажется, очень замечательно. Про анализы так вообще, вот в яблочко, да?
0: Я считаю, что нет ничего важнее, чем здоровье, господи. Нет ничего важнее.
1: Да.
0: Можно с этим спорить, но это бесполезно.
1: Полностью с тобой согласен. Я бы, наверное, от себя добавил бы сюда еще. Я не знаю, что, может, напишут наши радиослушатели, но от себя я бы добавил больше путешествий. Вот хочется именно этого.
0: Тебе?
1: Да.
0: Ты мало путешествуешь?
1: Достаточно мало.
0: Угу. Хорошо. Сколько раз ты в этом году был за границей?
1: Один.
0: Конечно, надо больше сам.
1: Не, 100%. Просто я продолжительное время достаточно там был, но само как таковое одно путешествие, если не считать, съездил в Элат еще один раз.
0: Нет, я про заграницу, где не только цены другие, жарко, а еще и
1: и люди другие.
0: Про такую заграницу.
1: Поэтому больше путешествий я добавляю от себя. И знаешь, почему-то, мне всегда хочется тоже развития не собственного, а каких-то новых технологий. Недавно буквально на днях состоялась презентация компании яблочного.
0: Я же об этом хотел с тобой поговорить.
1: Да, и я этого ждал, потому что она диктует, во-первых, как будут развиваться тенденции, в этом направлении. И вот этого тоже побольше хотелось бы, да?
0: Развитие больше гаджетов всех?
1: Больше гаджетов.
0: Зайди на мою страницу в Фейсбуке, там эти гаджеты.
1: То, что Александр Солнцев у нас разработал колонку.
0: Ладно, колонку, а мою штуку на холодильник ты не видел?
1: А вот, по-моему, я в Фейсбук, редко захожу. Ты в Инстаграме больше публикуешь.
0: В Инстаграм мне нечего публиковать. Туда надо публиковать... у меня нет ни того, ни сего.
1: Все можно. И дублировать, кстати, с Фейсбука ты можешь в Инстаграм.
0: Не читают меня в Инстаграме.
1: Я именно через Инстаграм узнаю.
0: Я понял тебя.
1: Мы же редко с тобой встречаемся.
0: Ты через Инстаграм узнаешь новости.
1: Да.
0: Окей.
1: Хорошо, из презентации Apple, что тебе больше всего тогда понравилось?
0: Ничего. На самом деле я хотел тебе задать вопрос. Как ты считаешь, что лучше, раскладушка или все-таки нормальная двуспальная кровать? Вот ты ответил на мой вопрос.
1: Смотри, в свое время в Советском Союзе раскладушка была в каждой...
0: Меня не интересует Советский Союз.
1: В квартире.
0: Да. Ну и что, я спрашиваю, что лучше?
1: Это же универсальная вещь. Раскладушка универсальная вещь.
0: Да, но дело в том, что нет ничего хуже, чем что-то универсальное. И ты это прекрасно знаешь.
1: Окей, да, если ты ставишь какие-то определенные для себя задачи, чтобы эта вещь выполняла, то да, она должна быть направлена на эти задачи. Когда ты стремишься к чему-то универсальному, ты по-любому будешь терять. Как в раскладушке от любой компании, будь то Apple, конечно, будь то Samsung, да. Там теряется, во-первых, камеры. Для меня вот очень интересны это камеры.
0: Одиночную ты предпочитаешь, я так полагаю.
1: Да, конечно, чтобы да, никто не мешал. Вот, съемка фото и видео, да. Если мы говорим про компанию Apple и сменную диафрагму, мне это интересно, и поэтому... градус, ну, направлен больше, конечно же, на стандартный, назовем его так, телефон. В раскладушке есть потеря в этом, да? И поди знай. Вот мне, как, опять же, человек, который ездит на мотоцикле и телефон держит на специальном креплении, ну, раскладушка не очень удобна.
0: Вот что мне в тебе нравится и чему я не перестаю удивляться. Как ты от разговора, что нас ждет в концу 27-го года, перешел к раскладушке и твоему креплению на мотоцикле. Будь как Сава,
1: да.
0: Умей, так сказать, переводить разговор.
1: Опять же, я универсальный,
0: про креплении на мотоцикле. Вот. Ты хотел наших радиослушателей спросить, что там нас ждет, да, в конце года?
1: Не, я хотел. Наверное, так. Вот после какого события для себя они бы вот могли сказать по итогам наступившего года, что он удался. Вот как-то так.
0: Вот так. Что для вас, если год
1: должно
0: удался?
1: Должно произойти, да.
0: Что для вас должно... Или не произойти.
1: А может, да, кстати.
0: 054-2070-800. Ждем ваши, так сказать, ответы на этот очень важный вопрос. А сейчас послушайте, между прочим, песню, которую записала Чака Хан вместе с... Снупи Доги Догом. Чаки Хан. Mm-hmm.

0: Реклама.
1: Только в этом месяце. Избранные модели Peugeot от 55 тысяч 555 шекелей. Два года гарантии и обязательства обратного выкупа автомобиля в соответствии с условиями компании. Звоните. Звездочка. 94-94. Через 3 года с момента покупки.
2: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
3: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен ли Цион? Звездочка 9246.
4: Работаем в субботу.
5: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
6: Мантис, Мантис. Сочная самса и хрустящие чебуреки. Мантис. Мантис. Решен ли Цион? Ицхак Бен Цви, 23.
7: Только в Центркар. Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц.
8: Центркар Азур. Терех Ашива, 9.
9: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
0: Реклама.

0: доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
1: Удивительный Савва Савостов. Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки. И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.

0: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
1: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
2: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
3: Вано, вы опять опоздали! Что, опять пробка?
4: Пробка, фольга, штопор, стахан пока нашел. Какая работа? Такое вино! Азнаури!
0: Азнаури – истинное наслаждение для ценителей качественных вин.
5: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
6: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
7: Сушильные машины по самым низким ценам.
8: А можно еще дешевле?
7: Сушильные машины по самым низким ценам.
8: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
7: Запомните, сушильные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
10: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
0: Реклама.

0: В общем, как и ожидалось, общее желание абсолютно всех — это, разумеется, мир, и чтобы закончились все войны, в том числе война между Россией и Украиной. А также еще и, само собой, чтобы в Иране поменялся режим. Ну и, в общем, тогда у всех будет все хорошо.
1: Ну да, конечно же, фантастика у нас на другом этаже, да, раздел фантастики. Но будем в это верить.
0: Да, ну а на этом этаже выход из этой студии. Собственно, туда я сейчас и направляюсь.
1: Александр, еще раз тебя с наступившим Новым годом.
0: Спасибо, Сава, тебя тоже. Сейчас небольшая рекламная пауза. Потом Лидия Топельберг с новостями. После этого Сава.
1: Да,
0: начнет шавоть вас в самый тоф. По самый тоф. Все, всем пока-пока.
2: Реклама. Сушильные машины по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Сушильные машины по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
2: Запомните, сушильные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
5: Смаданэй мани. Праздник со вкусом. Язык говяжий копченый 6,90 за 100 граммов. Паштет из гусиной печени 14,90 за 140 граммов. Скумбрия холодного и горячего копчения 8,90 за 100 граммов. Майонез Слобода 18,90 за 750 граммов. Все скидки ищите в соцсетях Смаданэй мани.
6: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты.

0: хочется по-настоящему вкусно и быстро. Спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари, главный по вкусу. Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Сивеллы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
1: Праздничная

0: еще дешевле.
1: Холодильники по самым низким ценам.
0: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
1: Запомните, холодильники покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
3: Реклама.
4: Первое радио. Новости.
5: Столкновение в окрестностях Джинина. Подробнее через несколько секунд. В Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. ЦАЛЬ получил сообщение о столкновениях палестинцев и израильтян в районе фермы Заита Гильбоа в районе Джинина. На место происшествия прибыли силы армии обороны Израиля. Впоследствии палестинские источники распространили видео, на котором военнослужащий с расстояния выстрелил в сторону ног палестинца. Палестинские источники утверждают, что пострадавший получил огнестрельное ранение ступни. В пресс-службе ЦАЛЬ сообщили, что инцидент расследуется. В рамках предварительного расследования выяснилось, что в ходе столкновений между израильскими гражданами и палестинцами в зоне ответственности бригады Менаше военнослужащие ЦАЛИ открыли огонь в воздух и в сторону палестинца. Инцидент расследуется командирами. Результаты расследования будут переданы на рассмотрение уполномоченных инстанций. В службу скорой помощи Маген Давид Адом по округу Яркон поступило сообщение о ДТП на втором шоссе возле развязки Оде-Шарон, где автомобиль сбил пешехода. Фельдшеры и парамедики МАДА оказали пострадавшему мужчине в возрасте примерно 30 лет неотложную помощь на месте происшествия, после чего эвакуировали его в больницу Мейр в Кфар-Сабе в тяжелом состоянии. По данным информационного портала «Вести», исламское сопротивление в Ираке, организация, объединяющая проиранские и иракские милиции, заявляет, что они не совершали атаки на Саудовскую Аравию, которые привели к остановке нефтепровода «Восток-Запад». «Мы предупреждаем об опасности втягивания в израильско-американские планы, направленные на то, чтобы втянуть Ирак в кризисы, которые служат его врагам. Мы готовы участвовать в любой правительственной следственной комиссии, чтобы раскрыть правду, вместо того, чтобы полагаться на подозрительные истории», сообщила организация. Тем временем президент США Дональд Трамп прокомментировал атаку хуситов на нефтепровод «Восток-Запад» в Саудовской Аравии, заявив, что Иран, скорее всего, несет за это ответственность. Он исключил возможность того, что США вмешаются в боевые действия против повстанцев. «Хуситы позвонили нам, они не хотят с нами воевать. Большинство кораблей проходят через Баб-эль-Мандеб. У них есть проблема с одной страной, и мы это решим», заявил Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Дублине во время встречи с премьер-министром Ирландии. В тюрьме сирийского города Кобани накануне поздно вечером во время беспорядков вспыхнул пожар. По меньшей мере 9 человек погибли, еще 17 получили ранения, о чем сообщил представитель местной больницы. По некоторым источникам, речь идет о намеренном поджоге, возникшем в результате мятежа заключенных. Инцидент произошел на фоне сохраняющейся напряженности на севере Сирии, в том числе в районах, находящихся под контролем возглавляемых курдами сирийских демократических сил. Кобани, также известный как Айн-эль-Араб, расположен недалеко от границы с Турцией. На протяжении многих лет сирийского конфликта неоднократно становился ареной боевых действий и политического противостояния. Вопрос безопасности мест содержания заключенных на северо-востоке Сирии уже оказался в центре внимания после побега боевиков Исламского государства в начале этого года. В январе десятки боевиков ИГИЛ бежали из тюрьмы в этом районе на фоне боев между сирийскими правительственными силами и сирийских демократических сил. Как сообщает информационный портал «Вести», 28 человек получили ранения в результате атак российской армии на Одесский район на юге Украины. Среди пострадавших объектов был жилой дом, несколько верхних этажей здания разрушены. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменилась и незначительно выше среднесезонной, малооблачно. В Иерусалиме и в Хайфе 30 градусов, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Ашдоде 31, в Бершеве 33, на Голландских высотах и на побережье Мертвого моря, в Твери и на побережье озера Кинерат 35, в Эйлате 38. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 30 до 70 сантиметров. Это были новости. Далее на первом Шавуотов с Савой.

0: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Весели.
0: Молодец,
2: понял.
3: Ла-ла-ла-ла-ла-ла,
4: Шавуатов. Шавуатов на Первом радио.

Это Камила Кабелло и Эд Ширан. Бам-бам-бам. Да, да, ну, незамысловатый текст, под который даже я могу подпевать. Друзья мои, 15.08, программа Шавуатов. Всех приветствую. Всем здрасте, всем прекраснейшего настроения. И, конечно же, с наступившим Новым годом. Рошана, Хаксамех, конечно же, пусть вот все у вас получается. Это одно из главных, ну, конечно, после здоровья. Вот, когда осуществляются мечты, когда осуществляются планы, а их надо сначала в голове задумывать, потом прорабатывать, и опаньки, и все сбывается. Так вот, да, осуществление этого всего-всего вам искренне и желаю. Проводим ближайшие 5 часов, ну, по факту уже чуть меньше, 4.51 минута у нас остается. Слушаем хорошую музыку, получаем удовольствие. Не забываем поздравлять родных и близких. Снимаем трубочки телефонов, набираем номера, говорим приятные слова и сами от этого же получаем удовольствие. Так, на очереди у нас песня, которая посвящается всем, кто сейчас находится в дороге, всем, кто более конкретно находится за рулем, и еще более конкретно всем, кто девушка. Потому что песня о дискотеке аварии «Девушка за рулем».

Слушаю эту веселую, ироничную песню, конечно же, от группы дискотеки «Аварии». Понимаешь, что, наверное, не сам факт нахождения девушки за рулем может быть опасен на дороге, а то, что мужчины очень часто оборачивают головы и отвлекаются от вождения на очаровательную девушку за рулем соседней машины. Так, друзья, мы продолжаем. Много хорошей музыки сегодня случится. И вот 5787 год наступил. Этот год случился. И можно сказать, что мы начинаем очередной год, но заново. А это уже песня от «Елки». Она так и называется «Заново».

0: Шаву Атов.
1: По будням едем домой на шестой передаче. Развлекательное вечернее шоу на Первом радио. Музыка, шоу-бизнес, игры и всякая всячина. В программе «Шестая передача». С воскресенья по среду в 17.00. Не тормози.
2: Так, пишите, откуда родом?
3: Первое радио, знаешь?
2: Знаю. Адрес какой?
3: 101 километр.
2: Выходите-то когда?
3: Во вторник.
2: Значит так, пойдете в воскресенье, вторник и в четверг.
3: Ну, в воскресенье и во вторник, и в четверг.
1: Влад Зерницкий. В программе «101 километр».
2: Каждое воскресенье, вторник и четверг в 15.00 программа авторской песни.
4: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
5: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
6: Реклама.
5: Только в этом месяце покупаете Tesla, MG и другие электромобили или плагин гибрид и получаете зарядную станцию в подарок. Звоните. Звездочка 9494. Предложение действительно в соответствии с условиями сделки и включает установку зарядной станции. Все бонусы предоставляются при покупке по рекламной цене. Трейдмобиль.
7: Только в наших магазинах вы найдете эксклюзив. Брон на праздник угощает. Лучшим быть. Вот наш девиз.
8: Ришон-Лицион, Эрцель 24, Батьям, Бальфур 96, Кулон, Шинкар 42, Рехобот, Эрцель 196.
9: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
10: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
6: Реклама.
0: Шавуа Тов.

0: Шаву готов на Первом радио.
1: А, друзья, известная всем фраза «Век живи, век учись», в нее бы я еще добавил несколько слов. И слушай Светлану Карабут, потому что Светлана расскажет про классическую музыку понятным, доступным языком. И может так случиться, да, произойдет химия, и вы полюбите и узнаете, конечно же, больше именно вот про классическую музыку. Сейчас рубрика под названием «Сундук Баха» от Светланы Карабут.
2: Сундук Баха.
3: Израильская опера в минувшее воскресенье представила программу нового сезона, и здесь интересна не только сама афиша. Потому что вместе с новым сезоном театр фактически объявляет о серьезной перестройке своей художественной стратегии. В руководстве появляется новая фигура. Режиссер Шерит Левайс назначена художественным руководителем израильской оперы. Маэстро Дан Эттингер сохраняет пост музыкального руководителя еще на 4 года, а старшим художественным советником становится Мартин Энгстрем, человек с очень серьезным международным опытом. Энгстрем более полувека работает в музыкальной индустрии. В разные годы он сотрудничал с Гербертом фон Караяном и Леонардом Бернстайном, работал в Deutsche Grammophon с артистами на ранних этапах их международной карьеры, например, с Анной Нетребко и Ланг Лангом. А в 1991 году вместе с Ави Шушани основал фестиваль «Вербье». Сегодня это один из самых важных международных музыкальных фестивалей. И теперь его задача в израильской опере не просто советовать по художественным вопросам. Речь идет о международных партнерах, совместных постановках, приглашении зарубежных артистов и, что особенно интересно, продвижении израильских исполнителей за пределами страны. Ну а сама программа сезона довольно амбициозна. Откроется он в октябре волшебной флейтой Моцарта, постановкой Николауса Хабьяна, которую израильская опера должна была показать еще в юбилейном 40-м сезоне, но война заставила перенести спектакль. В ноябре нас ждет Питер Граймс Бенджамина Бриттена в постановке польского режиссера Мариуша Трилинского – одна из знаковых опер 20 века. Для израильской сцены особенно интересно, что спектакль создается совместно с Польским государственным театром оперы и балета. Зимой будет «Бал-маскарад Верди» и «Фауст Гуно». Причем «Фауст» возвращается в постановке Стефана Пода, режиссера, хореографа и художника, которого из-за его стремления к абсолютному единству спектакля называют мастером тотального искусства. Здесь центральным элементом сценографии становится гигантское кольцо, буквально определяющее пространство постановки. Весной появится новая версия севильского цирюльника Россини. Причем действия обещают перенести из вполне привычной нам Севильи в какой-то почти сюрреалистический мир иллюзий, где ничто не является тем, чем кажется. Но, пожалуй, самое важное событие сезона – не классика, а мировая премьера. В мае впервые будет представлена «Отверженная» – новая израильская опера композитора Йонатана Кнаана и режиссера Идо Риклина. Эти же авторы работали над «Теодором». Действие происходит в Твери в 1938 году. В центре истории молодая певица Бахия, оказавшаяся между двумя мирами и двумя народами. История основана на реальных событиях, а сама опера будет исполняться сразу на трех языках – иврите, арабском и английском. И завершится сезон в июле «Кармен Бизе». Причем, как сказал на презентации сезона дирижер Дан Эттингер, «Кармен» станет своеобразной «Месибат Сиюм», такой финальной вечеринкой сезона, где выступят лучшие из лучших. Получается довольно показательный баланс. С одной стороны, произведения, которые давно стали частью мирового оперного канона от Моцарта до Бизе. С другой – Бриттен, которого не так часто можно услышать на израильской сцене, международные совместные постановки и, наконец, новая опера, написанная здесь и сейчас. И, пожалуй, главный вопрос этого сезона даже не в том, насколько хороша будет каждая отдельная постановка. Интереснее другое – сможет ли новая художественная команда одновременно сохранить публику, которая приходит на Моцарта и Верди, и привести в оперу тех, кому кажется, что опера – это искусство из другого времени. Похоже, именно на это израильская опера сейчас и делает ставку. На сегодня все, но о новой истории, кто как творил и чем вдохновлялся, расскажу я, Светлана Карабут, в свежем выпуске.
2: Сундук Баха.
4: Первому радио 25 лет.

0: Tears, Льюиса Джонсон и Клин Бандит. Слезы. Ну, если слезы, то исключительно или от счастья, или от рекламы на Первом радио, когда услышал то, что давно искал, то, о чем давно мечтал, и по приятным ценам.
1: Шавуа Тов на Первом радио.
2: Белая карта.
3: Помогите мне, я хочу узнать все.
4: Скажите, я прислушивалась к интуиции, стоит?
5: Как он мог? Спасибо, что открыли мне глаза.
4: Вы меня прям вдохновили, хотя я и так уже 4 месяца окрыленная.
5: И он меня до сих пор любит?
3: И что мне делать? Вы мне сможете помочь?
6: Каждый понедельник в 20:00 в прямом эфире «Таролог и астролог». Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Получите ответы на жизненные вопросы. Звоните 03-944-7777. 03-944-7777.
7: Це я, дід Панас, завітав, щоб розважити вас. Глядіть, не пустуйте, вуха свої приготуйте.
8: Кожного вівторка увечері о 20:00 на вас чекає прикольно-пізнавальна програма.
9: Фа-фа-ля-ля! Як кажуть у нас на Ізраїльщині, все буде фа-фа-ля-ля.
8: Кожний вторник – музика, з якою ми росли, яку ми любимо і з якою стоїть познайомитися.
9: Наступний вівторок ви знову зі мною. Завжди ваш Дмитро Гершензон.
10: Фа-фа-ля-ля!
11: Внимание! Вся програма производится і транслюється исключительно на українському язикі.
6: Реклама.
12: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Сивелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
13: Особые скидки к праздникам в Канкон. Карп свежий, 90 шекелей за 4 килограмма. Канкон Ришон Лицион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
14: Стиральные машины по самым низким ценам.
15: А можно еще дешевле?
14: Стиральные машины по самым низким ценам.
15: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
16: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
14: Запомните, стиральные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
17: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
18: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
19: Только в Center Car. Center Car является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
20: Center Car Azul.
6: Реклама.
1: Шавуа Тов.

Джастин Бибер и Эд Ширан. Love yourself. Любовь к себе, люби себя. Вот именно, наверное, такой любви хочу пожелать вам в новом свершившемся уже 5787 году. Друзья, конечно же, любовь. Пусть она будет с вами. Провожаем этот час специально для того, чтобы встретиться в часе следующем и продолжить с замечательной музыкой и с хорошим настроением. На финише этого часа мы слушаем группу «Танцы минус». Цветут цветы. Это вот как вот, когда душа распускается, так вот и цветы зацветают. Да, масло масляное с одной стороны, но на самом деле, да, природа так и создана. Пусть и в вашей душе обилие ярких красок и обилие чувств, которые приведут обязательно вас к удовольствию. О, завернул. Так, слушаем «Танцы минус» и в следующем часе продолжим.

0: Шаву Атов на Первом радио.
1: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
2: Удивительный Савва Савостов. Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки. И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
3: Реклама.
4: Холодильники по самым низким ценам.
5: А можно еще дешевле?
4: Холодильники по самым низким ценам.
5: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
4: Запомните, холодильники покупайте только в Махсаней Хашмаль.
2: Только Брон стол украшает, с любовью счастья вам желает, чтоб праздник сладким был для вас. Дарите Брон и в этот раз.
7: Ришон ле Цион Эрцель 24, Батьям Бальфур 96, Кулон Шинкар 42, Рехобот Эрцель 196.
8: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Язык говяжий мороженый 24,90 за килограмм. Салями со вкусом трюфеля или клюквы 11,90 за 100 граммов. Красная икра Лемберг 79,90 за 200 граммов. Филе морского окуня 24,90 за килограмм. Все скидки ищите в соцсетях Смаданный Мани.
9: Вано, вы опять опоздали! Что, опять пробка?
10: Пробка, фольга, штопор, стакан пока нашел. Какая работа? Такое вино! Азнаури!
11: Азнаури – истинное наслаждение для ценителей качественных вин.
12: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
4: Настольные плиты по самым низким ценам.
5: А можно еще дешевле?
4: Настольные плиты по самым низким ценам.
5: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
4: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсаней Хашмаль.

Друзья, всем привет! В новом 5787 году на часах 16:04 мы продолжаем, конечно же, программу Шавуотов. У микрофона Сава и до 8 вечера с прекрасной музыкой. Ну, настраиваемся на следующую неделю, немного сокращенную, потому что, как известно, завтра выходной. Поэтому особо, ну, никаких планов не выстраиваем, кроме как самый главный план – это отдохнуть, насладиться, посвятить время самому себе, своим родным и близким. А про работу, ну, не, существуют, конечно же, специальности, которые, несмотря и на выходной и праздничный день, будут трудиться, поэтому побольше сил, естественно. Но и у этих специальностей тоже существуют выходные дни и время для себя. Итак, под хорошую музыку проводим время для себя. Друзья, следующий на очереди у нас трек от группы «Инь-Ян». Называется песня «Ловушка». Если в ловушку, то только удовольствие.

Итак, ловушка от группы Инь-Ян, друзья. Да, впереди много хорошей музыки. И прямо сейчас представляю вам песню под названием «Жизнь одна» от Кристины Арбакайте. Да. Но это факт. Пока другого, как говорится, две жизни вот у нас не появилось. Ну, в отличие от кошек, как поговаривают, да? Поэтому давайте и в новом наступившем году проживать свою жизнь на полную. Ну, не побоюсь этого слова, на полную катушку, так как хочется, так, чтобы вот получать именно удовольствие.

0: Шавуа Атров на Первом радио.
1: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
2: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
1: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
3: Вас много, я один.
1: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
4: Четверг предлагаю переименовать в завтра пятница и не работать вообще.
1: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.
5: Я начал ходить к психологу, это невероятно. Психолог так помогает. Вы были у психолога? Нет, я вам очень советую побывать у психолога. Я сходила к психологу моего психолога, и мне психолог моего психолога сказал, что все должны ходить к психологу.
6: Не, не по Фрейду.
7: Каждую среду в 20:00 на Первом радио. Развлекательно-увлекательное, неполитическое, пикантное шоу «Не по Фрейду».
5: Вы так недалеко от моего психолога, это просто великолепно.
7: Реклама.
1: Только в «Центркар». Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц.
8: «Центркар Азур».
1: Терех Ашива 9.
9: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. «Интеллиго». И вся картина становится ясной. 03-944-1111. «Интеллиго». 03-944-1111.
10: Кондиционеры по самым низким ценам.
11: А можно еще дешевле?
10: Кондиционеры по самым низким ценам.
11: А, так скажи просто. Махсане и Хашмаль.
12: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
10: Запомните, кондиционеры покупайте только в Махсане и Хашмаль.
7: Реклама.

Итак, трек под названием Friends. Друзья, всем хорошего настроения, всем прекрасного старта нового 5787 года. Программа Шаводов на Первом радио продолжается, и мы слушаем елку с песней «Мир открывается». Вот, мир открывается, Новый год уже открылся. Так пусть этот мир не просто открывается, ну, а будет в полном вашем, наверное, распоряжении, что ли?

0: שבוע טוב, נפרוון רדיו.
1: Проголосуй, проголосуй, проголосуй за свои любимые песни. www.891fm.co.il. На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе «Хит по радио». На первом радио. По будням едем домой на шестой передаче. Развлекательное вечернее шоу на Первом радио. Музыка, шоу-бизнес, игры и всякая всячина. В программе «Шестая передача». Let's go! С воскресенья по среду в 17:00. Не тормози!
2: Реклама. Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
3: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
4: А можно еще дешевле?
3: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
4: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
3: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Махсаней Хашмаль.
6: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
2: Реклама.
0: Шавуа Тов.

Плюс от Моби, дорогие мои, на часах 16:54. Это означает только одно, что час завершается, второй час программы Shavuot Off. И также означает, что следующий час начнется с выпуска новостей. На сегодня это итоговый выпуск, который для вас подготовила Лидия Топельберг. Да, это состоится в 17:00, а пока у нас в этом части остается еще несколько минут, мы послушаем Еву Польну, «Молчание» и, конечно же, мои пожелания прекрасного дня.

0: «Шаву Атов».
1: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм. Подпишись.
2: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
3: Удивительный Сава Савостов.
4: Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки.
3: И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
5: Реклама.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: А можно еще дешевле?
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
6: Запомните, кондиционеры покупайте только в Махсаней Хашмаль.
9: Вано, вы опять опоздали! Что, опять пробка?
10: Пробка, фольга, штопор, стакан пока нашел. Какая работа? Такое вино! Азнаури!
11: Азнаури – истинное наслаждение для ценителей качественных вин.
12: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
6: Стиральные машины по самым низким ценам.
7: А можно еще дешевле?
6: Стиральные машины по самым низким ценам.
7: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
6: Запомните, стиральные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
5: Реклама.
13: Первое радио. Новости.
14: Обнаружено тело молодого человека, пропавшего на пляже в Хайфе. Подробнее через несколько секунд. В 17:00 в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. После трехдневной поисковой операции, проводившейся полицией совместно с другими экстренными службами, некоторое время назад было обнаружено тело 22-летнего жителя Хайфы, который в четверг в послеобеденные часы вошел в море в районе пляжа Студентим в Хайфе и пропал. В поисках были задействованы все имеющиеся средства, в том числе беспилотники, полицейский вертолет, легкий летательный аппарат, катера и гидроциклы, всадники, внедорожники и другая техника. Основные усилия были сосредоточены

благодарности всем участникам поисков и соболезнованиями семье погибшего. Имя погибшего пока не было опубликовано. Президент США Дональд Трамп встретился сегодня с премьер-министром Ирландии Михаэлом Мартином во время своего визита в Дублин. После переговоров с Мартином Трамп сделал несколько заявлений, посвященных политическим вопросам. В частности, он заявил, что ожидает скорого окончания войны с Ираном, добавив, что Тегеран пытается затянуть процесс, чтобы осложнить выборы. По мнению Трампа, война завершится вскоре после промежуточных выборов в США, назначенных на начало ноября. При этом президент США подчеркнул, что Ирану нельзя позволить получить ядерное оружие. Трамп также прокомментировал напряженность в Красном море, заявив, что йеменские хуситы связались с США и дали понять, что не хотят конфронтации с Вашингтоном. По словам Трампа, США установили жесткий контроль над этим районом с помощью масштабной морской блокады и ежедневно перехватывают около 25 судов, большинство из них ночью. Трамп также выступил в защиту действий своей администрации в Газе, отвергнув обвинения в том, что Вашингтон якобы способствует геноциду. «Когда вы говорите о Газе, знаете, мы потушили пожар и вернули всех заложников», – подчеркнул Трамп. По данным информационного портала «Вести», Бахрейн не будет участвовать во встречах с Ираном по вопросу Ормузского пролива до восстановления дипломатических отношений между двумя странами. Об этом сообщили государственные СМИ. Во время войны Ирана с США Бахрейн подвергся иранским ракетным ударам. Студенты Калифорнийского университета в преддверии 25-летней годовщины теракта 11 сентября установили на территории кампуса своеобразный мемориал из 2977 американских флагов в память обо всех погибших в тот чудовищный день в Нью-Йорке, Пентагоне и Пенсильвании. Эта акция была проведена в рамках проекта Фонда «Молодой Америки», о чем сообщает издание «Нью-Йорк Пост». Однако вскоре они увидели, что мемориал был осквернен вандалами. Часть флагов вырвали, на других написали пропалестинские слоганы, включая «Free Palestine». Таким образом, мемориальная инсталляция, предназначенная для увековечения памяти тысяч жертв терактов, стала местом политической акции протеста против продолжающейся войны на Ближнем Востоке. После этого инцидента администрация университета подала заявление в полицию. Вандализм вызвал возмущение организаторов мемориальной церемонии. И о погоде. Завтра, 13 сентября, на большей части территории страны температура воздуха практически не изменится. Ясно, слабый ветер до 4,7 метра в секунду. Атмосферное давление без изменений, солнечная активность высокая. В Иерусалиме и в Тель-Авиве 32 градуса, в Хайфе 29, в Бершеве 36, в Твери, на побережье озера Кинерет 33, в Эйлате 39 градусов. Это был итоговый выпуск новостей. Информационная служба заканчивает свою работу и прощается с вами до завтра. Эфир на Первом продолжает Сава.

0: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Ла-ла-ла-ла-ла-ла, Шавуа-тов.
3: Шавуа-тов на Первом радио.

Wanna Dance! А, хочешь танцевать? Ну, если такое желание появляется, то, конечно же. А зачем себя сдерживать? А, естественно, сразу в пляс, друзья мои. Тем более, праздничные дни. Они позволяют, они допускают, они предполагают вот то, что человек будет развлекаться, человек будет отдыхать. Так вот, отдыхайте и развлекайтесь. Меня зовут Сава, программа Шавотов. Как правило, мы готовимся к предстоящей неделе трудовой, да, слушая хорошую музыку. Ну, в принципе, это и сохраняется действие. Но плюс еще сегодняшним днем мы продолжаем отвечать наступивший 5787 год. Как самых Вемитока. Всем, конечно же, прекрасного, вот самого, вот такого, чтобы вот переполняло, чтобы бурлило, чтобы хотело жить настроение. Ну и под музыку, соответственно, у нас сейчас появляется Джонни с песней «Никак».

Один из извечных вопросов. Как разлюбить? Но не об этом сейчас. Вот мне попалась и интересная такая информация, относящиеся, может быть, частично к празднику. Ну, все люди взрослые, конечно же, все прекрасно понимают. Так вот, оказывается, в космосе есть гигантское облако алкоголя. Ой-ой, мы за здоровый образ жизни, естественно, друзья мои, поэтому очень аккуратно. Так вот, что пишут по этому поводу? Около центра Млечного Пути, если вдруг кто-то не знает, мы живем на самом деле, ну, на планете Земля, планета Земля в Солнечной системе, а Солнечная система в галактике Млечный Путь. Так вот, около центра Млечного Пути в определенной области находится огромное облако этилового спирта, более чем в 1000 раз превышающее размеры всей нашей Солнечной системы. И астрономы говорят, что оно даже пахнет ромом и малиной. Вот, правда, откуда вот такие познания про запах? Вот мне удивительно. Но раз астрономы утверждают, кто мы такие, чтобы спорить против этого. Теперь вы знаете немножечко больше. И, соответственно, раз заговорили мы про космос, следующий трек под названием «На сиреневой луне». Ну, а луна, да, уже в нашей Солнечной системе, совсем рядышком. Леонид Агутин.

0: Шавуа Тов!
1: Белая карта. Помогите мне, я хочу узнать все.
2: Скажите, я прислушивалась к интуиции, стоит?
3: Как он мог? Спасибо, что открыли мне глаза.
2: Вы меня прям вдохновили, хотя я и так уже 4 месяца окрыленная.
3: И он меня до сих пор любит?
1: И что мне делать? Вы мне сможете помочь? Белая
4: карта. Каждый понедельник в 20:00 в прямом эфире «Таролог и астролог». Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Получите ответы на жизненные вопросы. Звоните 03-944-7777. 03-944-7777.
5: Так, пишите, откуда родом?
6: Первое радио, знаешь?
5: Знаю. Адрес какой?
6: 101 километр.
5: Выходите-то когда?
6: Во вторник.
5: Значит так, пойдете в воскресенье, вторник и в четверг.
6: Ну, в воскресенье и во вторник, и в четверг.
7: Влад Зерницкий в программе 101 километр.
5: Каждое воскресенье, вторник и четверг в 15:00 программа авторской песни.
4: Реклама.
8: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
9: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
10: А можно еще дешевле?
9: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
10: А, так скажи просто. Махсане и Хашмаль.
11: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
9: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Махсане и Хашмаль.
4: Реклама.
0: Шавуа Тов!

Итак, дорогие мои, да, ровно в середине этого часа мы оказываемся, 17.30, продолжается прекрасный, вот хочется сказать день, но все-таки, наверное, прекрасный уже вечер, в моем понимании, после рубежа в 17.00, да. Я и желаю вам хорошего вечера, ну и, соответственно, близимся к ночи праздничной, как по-другому, 5787 год. Вот настоящее число правильного года. Так, с хорошим настроением и игривой песней от группы Айова продолжаем. Кусь! Приятного аппетита всем, кто вот прямо сейчас вот этот кусь от праздничной халы.

0: Шаву Атов.
1: Так, пишите, откуда родом?
2: Первое радио, знаешь?
1: Знаю. Адрес какой?
2: 101 километр.
1: Выходите-то когда?
2: Во вторник.
1: Значит так, пойдете в воскресенье, вторник и в четверг.
2: Ну, в воскресенье и во вторник и в четверг.
3: Влад Зерницкий в программе 101 километр.
1: Каждое воскресенье, вторник и четверг в 15:00 программа авторской песни.
4: Це я, дід Панас, завітав, щоб розважити вас. Глядіть, не пустуйте, вуха свої приготуйте.
5: Кожного вівторка увечері о 20:00 на вас чекає прикольно-пізнавальна програма. Фа-фа-ла-ла!
6: Як кажуть у нас на Ізраїльщині, все буде фа-фа-ля-ля.
5: Кожний вторник музика, з которой ми росли, которую ми любимо і з которой стоїть познайомитися.
6: Наступний вівторок ви знову зі мною. Завжди ваш Дмитро Гершензон. Фа-фа-ля-ля!
7: Внимание, вся программа производится и транслируется исключительно на украинском языке.
8: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
9: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
10: Реклама.
11: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
12: Лэптопы по самым низким ценам.
13: А можно еще дешевле?
12: Лэптопы по самым низким ценам.
13: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
14: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
12: Запомните, лэптопы покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
15: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
16: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
10: Реклама.
0: Шавуа Тов.

Твои глаза меняют цвет. Поговаривают, что любое изменение — это к лучшему. Вот и в нашем с вами случае, да, произошло изменение. Новый 5787 год наступил, и пусть это будет к лучшему. Программа «Шавуотов» на Первом радио продолжается. 17:54 мы завершаем этот час. И встречаемся, конечно же, в часе следующем. Но перед тем, как это произойдет, еще один трек. И этот трек будет от группы M-Band. Помедленнее. Вот. Счастливые моменты. Как бы хотелось, чтобы они происходили помедленнее, дабы ими насладиться.

0: שבוע טוב, на Первом радио.
1: Я начал ходить к психологу, это невероятно. Психолог так много говорит, вы были у психолога? Нет, я вам очень советую побывать у психолога. Я сходил к психологу моего психолога, и мне психолог моего психолога сказал, что все должны ходить к психологу.
2: Не, не по Фрейду.
3: Каждую среду в 20:00 на Первом радио. Развлекательно-увлекательное, неполитическое, пикантное шоу «Не по Фрейду».
1: Вы так недалеко от моего психолога, это просто великолепно.
3: Реклама.
4: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
5: Лэптопы по самым низким ценам.
6: А можно еще дешевле?
5: Лэптопы по самым низким ценам.
6: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
5: Запомните, лэптопы покупайте только в Махсаней Хашмаль.
3: Реклама.
8: В Израиле 6 часов вечера.
9: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
10: Веселее.
9: Молодец, понял.
10: Ла-ла-ла-ла-ла-ла, Шавуатов
0: на Первом радио.
11: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

На старте этого часа программы «Shavuot Off» на Первом радио. Всем привет, всем хорошего настроения, всем позитивных эмоций. Конечно же, праздничный эфир продолжается. Праздничное настроение продолжается. 7 тысяч, я как-то уже слишком наперед забегаю. 5787 год наступил в Израиле. Это прекрасный праздник, пусть у вас сбываются мечты, и пусть вы будете удовлетворены всем тем, что происходит вокруг вас и, самое главное, внутри вас. Друзья, с музыкой далее. И прямо сейчас у нас Светлана Лавада.

Случайности, да, не случайны, это факт, друзья мои, как факт того, что вот программа «Шоу Лотов», да, настраиваемся на следующую неделю, и завтра рабочий день, воскресенье, да, вот, должен я сказать. Но нет, конечно же, завтра выходной, завтра праздник продолжается, конечно же, на Новый год наступил, поэтому, да, вот с этим и связан выходной день. Так что расслабляемся и кайфуем вместе с музыкой на Первом радио.

0: Шаву Атов на Первом радио.
1: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
2: Удивительный Савва Савостов. Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки. И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
3: По будням едем домой на шестой передаче. Развлекательное вечернее шоу на Первом радио. Музыка, шоу-бизнес, игры и всякая всячина. В программе «Шестая передача». Let's go! С воскресенья по среду в 17:00. Не тормози!
4: Реклама.
5: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
6: А можно еще дешевле?
5: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
6: А, так скажи просто. Махсаней
7: Хашмаль. Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
5: Посудомоечные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
8: Машину покупаем только в Центркар Азур.
9: 03-558-5458.
4: Реклама.
0: Шавуа Тов.

0: Шаву Атол!
1: Итак, ровно в середине этого часа мы с вами оказываемся, 18:30, дорогие мои, и сейчас, ну, на мой взгляд, самая вкуснейшая, самая интереснейшая рубрика на Первом радио, которую, я уверен, вы все ждете, потому что в этой рубрике моя коллега Катя Вергунова рассказывает про то, что, ну, прежде всего, мы видим, а потом можем еще и попробовать, если, конечно же, вы согласитесь приготовить это. Заинтересовал? Для тех, кто не знает. Для тех, кто знает, все уже прекрасно понимают. Рубрика называется «Кино и котлеты». Про то, что мы смотрим в фильмах, как они там кушают, как они там наслаждаются, как они там смакуют. А Катя еще рассказывает, как это все приготовить в домашних условиях. Итак, Екатерина Вергунова и рубрика «Кино и котлеты».
2: «Кино и котлеты» готовит снова Вергунова.
3: Да, это я, и зовут меня Катерина. Сегодня попробую объяснить вам, как не перепутать учреждение с романтическим рестораном, а заодно приготовим блюдо, ради которого даже самый суровый начальник сбросит маску мымры и откроет банку с балкона.
4: Вы утверждали, что я черствая.
5: Почему мягкая?
4: Бесчеловечная.
5: Человечная.
4: Бессердечная.
5: Сердечная.
4: Сухая.
5: Мокрая.
3: Как часто вы смотрели служебный роман? Правда же кажется, что это идеальная история. Бесконечная. А ведь все началось вообще-то не с кино. В 1971 году Эльдар Рязанов и Эмиль Брагинский написали пьесу «Сослуживцы». Спектакль шел с огромным успехом в десятках театров по всей стране. Но Эльдару Александровичу ужасно не нравились чужие постановки. И тогда он решил: хочешь сделать хорошо – сними сам. Вот такой кинематографический винегрет. Про тайный язык советских учреждений все помнят, надеюсь. В фильме герои изъясняются на невероятно сочном, канцелярско-бытовом диалекте, где сухие отчеты переплетаются с живыми эмоциями. Фразочки вроде «Да на тебе пахать надо!» и «Мы вас любим!» где-то в глубине души, где-то очень глубоко, моментально ушли в народ и стали крылатыми сразу после премьеры. Бронзовый крылатый конь, которого с таким трудом тащит Новосельцев, настоящий киногерой. Напомню, эта же самая скульптура «Персей и Пегас» снимались в «Бриллиантовой руке», «17 мгновений весны», «Ширли-мырли» и даже в «Заводном апельсине» Стэнли Кубрика.
4: Спасибо, да? Хорошая лошадка.
5: Это не лошадка, это мамонт какой-то. Давайте приедем уже.
3: Алиса Фрейндлих и Андрей Мягков, этот дуэт сложился вовсе не случайно. Рязанов изначально писал сценарий именно под них и даже отказался от традиционных проб. Но чтобы превратить утонченную красавицу Фрейндлих в настоящую мымру, костюмеры перерыли все гардеробные Мосфильма и нашли самый мешковатый бесформенный костюм 52-го размера. А оператор специально выставлял жесткий свет. А вспомните вечеринку у дефицитного Самохвалова. Он вернулся из Швейцарии и поразил всех заморским шиком. Главный кулинарный спор разогрелся во время женской дуэли у фуршетного стола. Помните? «Я такой салат делаю лучше, чем твоя жена. В него надо добавлять тертое яблочко».
5: «Не знаю, вот. Меня вчера муха укусила».
4: «Да, я это заметила».
5: «Или я с цепи сорвался».
4: «Это уже ближе к истине».
3: На съемках сцены застолья у Самохвалова стояли настоящие дефицитные деликатесы, купленные через спецбуфеты. Маслины, икра, заморские соусы. На площадке стоял такой аромат, что съемочная группа постоянно прорывалась что-то подрезать со стола. Рязанову приходилось буквально с боем защищать реквизит до команды «Мотор». А когда Анатолий Ефремович приходит в гости к Калугиной, на столе разворачивается настоящий изобильный пир начальника. Запеченное мясо, рыба под маринадом, свежие огурчики и прямо с холодного балкона домашние соленья. Сцена романтического ужина у Калугиной дома почти целиком построена на импровизации Мягкова и Фрейндлих. Сценария этой сцены практически не существовало, были только общие указания. Знаменитое смущенное перекладывание салатов, неловкие движения с фужерами и попытка Новосельцева показать себя хозяином положения – чистейший экспромт актеров прямо в кадре. Но вернемся к нашей кухне. Вы все правильно поняли. У нас на кухне сегодня хрустящие экспресс-огурчики от Калугиной. Стоп, откуда вообще взялось слово «маринад»? Маринованные огурчики. перед тем, как запачкать руки в укропе, минутка эрудиции для кухонных интеллектуалов. Латинское «маринус» означает «морской». В давние времена продукты просто замачивали в морской воде для сохранности. Так что, когда Людмила Прокофьевна достает с балкона баночку солений, она буквально цитирует древнеримскую классику на московский лад.
5: Под осинами, под березами, под ельнями. Вот в засушливое лето, а они любят где влаги, где пить, они в низинке.
0: По грибам вы большой специалист. Товарищ Новосельцев.
5: По грибам, да.
3: Берем два набора продуктов для хрустящей базы и для завлекательной заправки. Для основы нам понадобятся свежие огурцы 500 граммов, выбираем крепкие, как мой характер, чесночок 3 зубчика, чтобы прогнать любую мымру, и свежий укроп, хороший пучок. Ну а для заправки соль и сахар 1/2 чайной ложки, растительное масло 1 столовая ложка, уксус 9% 1 чайная ложка для той самой легкой кислинки, как в салате с яблочком. Теперь в работу.
5: Тихо вокруг, только не спит барсук. Уши свои он повесил на сук и тихо танцует вокруг.
3: Рубим базу. Огурцы моем и режем на брусочки или кружочки. Мелко крошим укроп и чеснок пропускаем через пресс. Складываем огурцы, чеснок и зелень в обычный плотный полиэтиленовый пакет или контейнер с крышкой. Заправляем. Добавляем соль, сахар, масло и уксус. И теперь устраиваем служебный роман. Завязываем пакет, оставляя внутри немного воздуха. И начинаем интенсивно встряхивать в течение 2 минут. Огурцы должны перезнакомиться и как бы обняться с чесноком и укропом. Так же страстно, как Новосельцев с Калугиной на рабочем месте. Даем остыть. Оставляем пакет на 15 минут при комнатной температуре. Вот и все, друзья. Достаем хрустящие, ароматные, слегка малосольные огурчики. Они готовятся быстрее, чем сдается квартальный отчет и улетают со стола первыми. Никакой сухой статистики, только домашний уют, отличное кино и вкусная еда. Ой, чуть не забыла. Песня «У природы нет плохой погоды» была написана самим Эльдаром Рязановым. Но режиссер стеснялся показать свои стихи композитору Андрею Петрову и соврал, что это перевод поэта Уильяма Блейка. Петров восхитился английской классикой и написал гениальную музыку. Правда, раскрылась только после того, как песня стала суперхитом. Теперь вы знаете больше. С вами была Екатерина Вергунова и рубрика «Кино и котлеты». Готовьте с улыбкой, ешьте с аппетитом и добавляйте свои тертые яблочки. До встречи на первом. Пока.
2: «Кино и котлеты» готовит снова Вергунова.
6: Первому радио 25 лет.

0: Шавуа Тов. Шавуа Тов.
1: Смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
2: Твой комментарий, почему?
3: Ну что тут комментировать?
2: Я долго говорил, тебе долго отвечать.
4: Начнем с того, что...
1: Программа «Ханин день». В эфире профессор Ханин и аспирант Кричевский. Прямая трансляция в четверг в 9 утра. Комментирует комментаторов, препарирует ситуацию в Израиле и за его пределами. Остро, точно и безапелляционно. Смотрите программу «Ханин день» на канале Первого радио в Ютубе. «Ханин день».
5: Так, пишите, откуда родом?
6: Первое радио, знаешь?
5: Знаю. Адрес какой?
6: 101 километр.
5: Выходите-то когда?
6: Во вторник.
5: Значит так, пойдете в воскресенье, вторник и в четверг.
6: Ну, в воскресенье и во вторник и в четверг.
1: Влад Зерницкий в программе 101 километр.
5: Каждое воскресенье, вторник и четверг в 15:00 программа авторской песни.
7: Я начал ходить к психологу, это невероятно. Психолог так много. Вы были у психолога? Нет, я вам очень советую побывать у психолога. Я сходил к психологу моего психолога, и мне психолог моего психолога сказал, что все должны ходить к психологу.
8: Не, не по Фрейду.
9: Каждую среду в 20:00 на Первом радио. Развлекательно-увлекательное, неполитическое, пикантное шоу «Не по Фрейду».
7: Вы так недалеко от моего психолога, это просто великолепно.
9: Реклама.
10: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
11: Кондиционеры по самым низким ценам.
12: А можно еще дешевле?
11: Кондиционеры по самым низким ценам.
12: А, так скажи просто. Махсане и Хашмаль.
13: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
11: Запомните, кондиционеры покупайте только в Махсане и Хашмаль.
9: Реклама.
0: Шавуа Тов.

от группы Studio. Да, тик-так, тик-так, ну, время не остановить. Время у нас бывает, но время для чего? Вот вы на секундочку задумаетесь, для чего вам время в принципе? Для того, чтобы проживать или для того, чтобы получать удовольствие? Вот если вы поймете, что у вас время проходит в удовольствие, это самое главное. И самое главное, что программа «Шоу от Офф» на Первом радио продолжается. Мы закругляемся в этом часе. Послушаем еще одну композицию от Майи Мишель, которая называется «Ты мне нравишься». Не зря эта песня. Да, «Ты мне нравишься». Нравьтесь сами себе. И это главное. Так, все, замолкаю. До встречи в новом часе.

0: שבוע טוב מהפרוון רדיו.
1: реклама.
2: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
2: Посудомоечные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
5: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
6: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
1: Реклама.
7: В Израиле 7 часов вечера. Друзья, всем привет от Первого радио.
8: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
9: Весели.
8: Молодец, понял.
10: Ла-ла-ла-ла-ла-ла, Шавуа-Тов.
0: Шавуа-Тов на Первом радио.

А, да, достаточно такой клубный трек, и не случайно, потому что время-то 19.04, может кто-то сейчас начнет собираться именно в клубы, именно в рестораны, для того, чтобы отметить 5787 год. Дорогие мои, всех с праздником, Рошана, да. Новый год наступил. Я вас всех с этим поздравляю. И продолжается программа Шавуотов на Первом радио. 19.05. Отличное время для того, чтобы послушать двух диджеев, которые в свое время... в которых в свое время никто особо так не верил, не обращали внимания, но они смогли. И они это сделали. Филатов и Карас... с песней «Одинокий пассажир».

Ни в коем случае. Никто не одинок, потому что с вами Первое радио, 19.08, мы продолжаем. И на очереди у нас группа Five Star Family, Антидот. Ну, если кто-то хорошо отметил праздник, тот прекраснейшим образом поймет, для чего.

0: Шавуа Тов!
1: Я начал ходить к психологу, это невероятно. Психолог так много. Вы были у психолога? Нет, я вам очень советую побывать у психолога. Я сходил к психологу моего психолога, и мне психолог моего психолога сказал, что все должны ходить к психологу.
2: Не, не по Фрейду.
3: Каждую среду в 20.00 на Первом радио. Развлекательно-увлекательное, неполитическое, пикантное шоу «Не по Фрейду».
1: Вы так недалеко от моего психолога, это просто великолепно.
4: Белая карта.
5: Помогите мне, я хочу узнать все.
6: Скажите, я прислушивалась к интуиции, стоит?
7: Как он мог? Спасибо, что открыли мне глаза.
6: Вы меня прям вдохновили, хотя я и так уже 4 месяца окрыленная.
7: И он меня до сих пор любит?
5: И что мне делать? Вы мне сможете помочь?
3: Каждый понедельник в 20.00 в прямом эфире «Таролог и астролог». Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Получите ответы на жизненные вопросы. Звоните 03-944-7777. 03-944-7777.
8: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
9: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
3: Реклама.
10: Лэптопы по самым низким ценам.
11: А можно еще дешевле?
10: Лэптопы по самым низким ценам.
11: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
12: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
10: Запомните, лэптопы покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
13: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
3: Реклама.
0: Шавуа Тов!

А группа Viagra, мое сердце вот занято. Да, это хорошо, когда сердце занято любовью. Так, не будем вдаваться в эти философские рассуждения. Продолжим с хорошей музыкой. Обними, но опять же, про любовь. Это лирик.

Ух, Макс Покровский, ну, наговорил, точнее спел очень о многом, на самом деле, да, друзья. А вот то, что мы сейчас имеем, по факту, это 19.55. И это значит, что программа «Шавотов» завершается. Всем прекрасного вечера, всем прекрасного нового 5787 года. Будьте счастливы, это самое главное. С вами был Сава. И, конечно же, завершаемся для того, чтобы встретиться обязательно в эфире Первого радио. Ни в коем случае не скучайте. Будьте на самой лучшей для себя волне и на самом лучшем для себя позитиве. Вот, наверное, так. Мы завершаем этот час песней. Угу. Вот я последний момент пытаюсь что-то изменить в плейлисте. Пусть это будет... Вот все-таки, да, забросил одну песню, меняю прямо сейчас. Это будет «Ираклий». Вот так мне захотелось. И чтобы то, что захотелось вам... Пусть обязательно сбывается. Ираклий.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Андрей Данилко.
1: И у меня никогда не было какого-то страха или выбора говорить и думать, если я скажу вот так, будут ли у меня концерты там где-то в России. Мне абсолютно не страшно. Я не понимаю, как это может быть страшно другим.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Ребята, все будет хорошо. Я это знаю.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: for me.
1: Как вы проводите свой выходной?
2: Мясо жарим, а-ля Эш, пивасик.
3: На дискотеку идем отрываться.
4: Конечно, спорт, тренировочка.
5: В театр ходим, в кино, все такое.
6: Да зачем он мне нужен этот выходной? Все равно в интернете сижу.
1: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
7: В этот день и в этот час.

Наша музыка. Ваше настроение.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: Слушайте каждый час новости на Первом.
1: Это самые проверенные факты.
2: Это самая оперативная информация.
3: Это самая непредвзятая подача.
0: Новости каждый час. Оставайся на Первом и не пропусти важное.

0: Музика лає чай хама. Музика лає чай хама.
1: Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
2: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
3: Я раб этой лампы.
2: А что мне делать?
3: Приказывай.
2: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
3: Слушаю и повинуюсь.
2: Теперь, Анна, ты загадывай.
1: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпистина.
4: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
5: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?

0: большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
2: Лучшая музыка.
3: Первое радио.

0: Живем в самой спортивной стране мира. Только в нашей команде по борьбе схватки на ковре могут закончиться рождением пятого ребенка. Только наша сборная по спортивному скалолазанию успешно обошла все горы. Только наши спортсмены спешат сделать зарядку, потому что на все телефоны зарядки может не хватить.
1: Что ты хотел?
2: Зарядочку.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
3: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
4: Первое радио всегда с тобой.

0: это круто.
1: Первое радио вещает 16 часов.
0: Оля.
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
2: Слушайте.
3: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
1: Первое радио всегда с тобой.
4: 89.1 FM.

0: устала. Я есть, я пить хочу.
1: Воды бы глоток.
2: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
3: Я раб этой лампы.
2: А что мне делать?
3: Приказывай.
2: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
3: Слушаю и повинуюсь.
2: Теперь, Анна, ты загадывай.
0: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку,
4: «Музыкальная чайхана». Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
5: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
6: Первое радио всегда с тобой.

0: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм.
1: Первое радио.
0: Подпишись.

0: Давай послушаем радио.
1: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
2: Отнюдь, Светлана. Вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
1: Ах, оставьте, Евгений. Модальное секвенцирование уже давно моветон.
2: Позвольте, еще Чайковский говорил. Красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в
0: Лучше так посидим.
3: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно. Игра в классики. Понятно.
4: Первое радио. Всегда с тобой.

0: большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
2: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Внимание, товарищи!
1: Каждую пятницу.
2: Минутная готовность.
1: С 15 до 17.
2: На исходные.
1: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
3: Прощайте, люди будущего!
4: Валите вы уже быстрее!
1: Красковский и Рубин. Город диско на Первом радио.
5: Как же я по вам соскучился.
1: Город диско.
6: 89.1 FM. Лучшая музыка.

0: Здравствуйте! Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
2: Я такая яркая, что прям дарк.
3: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Компадрито.
1: Вот все-таки верно говорят. Для танго всегда нужны двое. Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике? Попробуем разобраться.
2: Все мужики одинаковые.
3: Вот это все благодаря ему.
4: Я не могу без тебя жить, и мне перед тобой сказать, я не стесняюсь.
5: Но я любил ее.
6: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
1: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
7: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне записана. Ну-ка, посмотри-ка.
1: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
7: Какая коллега? Он из дома работает.
1: Сволочь.
8: До и после любви на Первом радио.
9: Всегда с тобой.

0: Давайте дружить. Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк.
1: Первое
0: и
1: радио.
0: Подпишись.
1: Всегда с тобой.

0: Так. Ну, пиши, откуда родом?
1: Первое радио, начальник.
0: Так, где живешь?
1: 101 километр, начальник.
0: Когда выходишь?
1: Во вторник, начальник.
0: В воскресенье пойдешь?
1: Сабаба, начальник. В воскресенье и во вторник, и в четверг.
2: Влад Зерницкий в программе «101 километр».
0: Ну, смотри, гражданин, каждый вторник, воскресенье и четверг в 15 часов, чтоб как штык возле радиоточки.
1: А на белой скамье, на скамье под сулимой. Это было во вторник, в воскресенье, в четверг.
3: 89.1 FM.

0: Внимание, товарищи!
1: Каждую пятницу.
2: Минутная готовность.
1: С 15 до 17.
2: На исходные.
1: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
3: Прощайте, люди будущего!
4: Валите вы уже быстрее!
1: Красковский и Рубин. Город диско на Первом радио.
5: Как же я по вам соскучился.
1: Город диско
6: всегда с тобой.

0: «Давайте дружить». Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: to heaven.
1: Давай послушаем радио.
2: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
3: Отнюдь, Светлана. Вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
2: Ах, оставьте, Евгений. Модальное секвенцирование уже давно моветон.
3: Позвольте, еще Чайковский говорил. Красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в
1: Лучше так посидим.
4: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно. Игра в классики. Понятно.
5: Первое радио. Всегда с тобой.

0: это круто!
1: Первое радио вещает 16 часов.
0: Оля.
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
2: Слушайте.
3: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
1: Первое радио. Всегда с тобой.
3: Первое радио.

0: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 «Савино утро» на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья. Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: «Савино утро».
5: 89.1 FM.

0: Так, ну пиши, откуда родом?
1: Первое радио, начальник.
0: Так, где живешь?
1: 101 километр, начальник.
0: Когда выходишь?
1: Во вторник, начальник.
0: В воскресенье пойдешь?
1: Сабаба, начальник, в воскресенье и во вторник, и в четверг.
2: Влад Зерницкий в программе «101 километр».
0: Ну, смотри, гражданин, каждый вторник, воскресенье и четверг в 15 часов, чтоб как штык возле радиоточки.
1: А на белой скамье, на скамье подсудимы. Это было во вторник, а в воскресенье в четверг.
3: Первое радио. 89.1 FM.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
2: Я такая яркая, что прям дарк.
3: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Компадрито.
1: Вот все-таки верно говорят, для танго всегда нужны двое. Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике? Попробуем разобраться.
2: Все мужики одинаковые.
3: Вот это все благодаря ему.
4: Я не могу без тебя жить, и мне перед тобой сказать, я не стесняюсь.
5: Но я любил ее.
6: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
1: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
7: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне записана. Ну-ка, посмотри-ка.
1: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
7: Какая коллега? Он из дома работает.
1: Сволочь.
8: До и после любви на Радио.

0: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют, аплодируют.
2: Первое радио.
5: Я приду сквозь злые ночи.
2: Всегда с тобой.

0: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
1: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
0: Конкретней.
1: Я это... Все время скучаю, понимаете?
0: Ну ничего страшного, все иногда скучают.
1: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона.
3: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
0: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
1: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
4: Вечер.ком 89.1 FM.